0: Домик Купидона. К вашим услугам предоставлены 5 вип-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис. Отель-сауна Домик Купидона. Домашний уют. Всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304, 678. Круглосуточно.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Далее. 6 часов. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Все началось с идеи. И люди погрузились в...

0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 3.

0: на Урале 7 часов. Это радио Хит.
1: Реклама.
0: Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
2: Все началось с идеи. И люди погрузились

Смотри радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио хит «Подушка шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Подушка шоу.
1: Лучший спутник твоего утра.
2: Ну, какие California Nights-то? Орск, Монинг.
3: Да.
2: Здравствуйте, друзья. Доброе утро. Это подушка шоу. 7.03 в городе Орске и в Оренбуржье в целом. Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Здравствуйте, Дима.
3: Здравствуйте. Тикток от Виталия. Поехали.
2: Тиктоник.
3: Тикток. А, ну да, тиктоник. Я уже как... Чё, молодёжь, тикток?
2: Стареешь потихоньку, да? Всё понятно. Здравствуйте, Дарья.
4: Доброе утро.
2: Вам тоже. Вы сегодня почти в деловом.
3: Почти, да? Неплохо выглядите, надо
2: было. Перестань. Да. Она в деловом сегодня, видишь, прическа, значит, не хватает, пинжак не надела.
4: А он так здесь не колерируется.
2: Все, я понял, хорошо. А с чем связано, что у вас сегодня? Встреча, деловой обед?
3: У меня сегодня секс.
2: Да ты прекратишь или нет? Ну, подожди, ты куда с утра-то уже?
3: Ну, давай.
2: С самого начала. Дай немножко разогреться человеку хотя бы. Людям.
3: Да, ее разогреют. Давай сегодня.
4: Да. Виталий, ну, вот как можно вот продолжать диалоги высокопарные, когда вот тут Дмитрий?
3: Представляете, в диалоге о рыбалке в таком костюме были, а? Вот это дело.
2: Да, а что, ну нормально.
3: Не, ну...
2: Нет, хотя...
3: Мужики в этих резиновых...
2: Нет, нет, я понял. Нет, если бы она, вот видишь, у нее ее будут ассоциировать с этой программой сережки. Вот смотри, если бы она была вот в том же виде, вот в котором она сейчас находится, но...
3: Блесна?
2: В ушах была бы блесна. Сна. Mm-hmm. И причем это было, ну знаешь, она такая не, как-нибудь не явная такая, вот прям как блесна. Mm-hmm. И не с перв, из первого взгляда совершенно не заметишь, что это блесна.
3: Она.
2: Да, кажется, что это сережки. Вот тогда было бы круто, на самом
3: деле. Да, и рекламную интеграцию туда засунуть, да, вообще идеально.
2: Так что, Дарья, задумайтесь.
4: Mm-hmm. Хорошо.
2: Все-таки диалоги... Там... Рыбалку продолжать любить, это будет популярно, мне кажется.
4: Там как раз мужчины водятся, да?
2: Тем более, да, вы будете все время общаться с красивыми мужчинами.
3: Скорее всего, малотрезвые.
4: Так что у меня шансов еще больше.
2: Что за стереотипы сразу? Все нормально.
3: Мы были на рыбалках, Виталий.
2: Да, я понимаю, да. Вот по поводу Орского утра. Прекрасное утро сегодня, друзья. Если так прогуляться, солнышко светит. Нам сегодня даже не обещают вроде как дождя. Вот я подчеркиваю, вроде как, потому что на протяжении дня, смотрю, не нарисовано нигде, облачно, и будет периодически выглядывать солнце до плюс 20 градусов сегодня, так что погода, судя по утру, ну, обещает быть прекрасной. Это очень радует. Единственное, не радует, это дожди на протяжении всей недели. Практически каждый день где-то по области будет что-то капать.
3: Кое-где.
2: Кое-где.
3: Кое-где кое-что будет капать.
2: Лица будет капать. Ну, традиционный прогноз на майские, да, наверное, как у нас уже повелось. До плюс 19 в субботу как-то не очень, да, радует особо. Тоже с дождем, кстати.
3: Вопрос к слушателям. Это особенно у кого зелененький этот сотовый оператор. У вас тоже интернета уже больше суток нет, полутора? У вас какая связь, Дарья? Какая? Цвет какой?
4: У меня пчела.
3: Пчела, понятно. У нас просто у зелененьких нет уже... полтора суток интернета.
4: А сбои не только у вас, у зелененьких, да? А в целом.
3: Угу. Я понимаю.
4: Не чувствую себя эксклюзивно.
3: Это потрясающе.
2: Как обычно.
3: Эксклюзивные зелененькие. Да, ладно. В общем, я к тому, что это ужасно. Поддержка вообще не отвечает. У тебя голосовой помощник мутует по кругу вот так вот, и все.
2: Ну вот, видите, да, Димке тяжело, поэтому вот...
3: Меня по работе я не могу зайти. У меня дома нет Wi-Fi. Я говорю, я не ставил. Я вчера вечером, не то что вечером, я уже ночью почти психанул, позвонил, заказал интернет домашний, потому что...
2: Что самое интересное, ночью тебе ответили и приняли заказ.
3: Заявку, и уже сегодня в час я буду с интернетом дома.
2: Как любит свои клиенты. Ну вот, поскольку, да, Димка столкнулся с проблемой, и вот мы, кстати, решили об этом, это все вывести в тему сегодняшнюю. Вопрос будет звучать так, друзья, вот чем заниматься, если нет интернета? Периодически сейчас приходится это вспоминать, потому что действительно, да, ну так уж повелось, началось, пропадает интернет, и я поселил, вот, опять же, по лично своим ощущениям, вот, когда его нет, я не знаю, включается какой-то другой режим, то есть ты начинаешь замечать какие-то мелочи, которые тебя окружают, которые тебя, возможно, раздражают, и ты пытаешься их убрать, эти мелочи. Это все, я в основном, касается собственной квартиры, когда твое внимание переключается на какие-то более мелкие детали уже, не в экране смартфона, а вообще внешне. И ты начинаешь так это. Здесь, вот, что-то здесь мне не нравится. Вот здесь вот. Давай-ка здесь уберем.
3: А ну, главное, вот, что не нравится, это когда ты уже на максимум знаешь возможности, которые тебе дали.
2: Да,
3: ну, то есть,
2: да,
3: туда зайти, там сделать это быстренько, то сейчас, когда все замедляется,
2: это
3: у тебя как привыкнуть? Будто отбирают назад и тебя откатывают вот туда, в палеозой.
2: Или отвыкнуть.
3: Да.
2: Наверное, отвыкнуть.
3: А еще и деньги-то за интернет полностью берут.
2: Кстати, вообще, да, там не сокращают.
3: Ага.
2: Ну вот, и, собственно, начинаешь вспоминать какие-то настольные игры, какие-то шахматы, шашки, ну, в общем, все, что пылится у тебя на полке где-то уже там порядка лет 10-11.
3: Жена.
2: Да, нет, и начинаешь вспоминать это все, сдувать эту пыль, доставать и играть. Ну, короче говоря, рецептов на самом деле кажется, что много, а вот когда призадумаешься, на самом деле нет. Поэтому вот мы у вас тоже, друзья, решили спросить, может, кто-то что-то дельное посоветует.
3: Есть белые сайты же, ты туда заходишь, вот я вчера наконец-то кино посмотрел, дошел до части, которая вышла в 2024-м.
2: Ну, это еще нормально.
3: Я ее не смотрел и такой думаю, о, пора. Вот когда, если не сейчас, спустя 2 года?
2: Я фильм посмотрел наконец-то от и до. Вот никогда его не смотрел. Mm-hmm. Вот мой друг Иван Лапшин, категория там 18+. Mm-hmm. Это фильм Алексея Германа старшего. Ну, короче говоря, это конец 80-х. Я точно год не помню.
3: Неплохо.
2: И никогда его не смотрел. Вот, то есть я либо смотрел начало, ну, либо смотрел середину. Mm-hmm. Вот до концовки дела не доходило никогда. Вот какой-то, по какой причине, не знаю. Вот тоже, вот от и до сел, просто целенаправо сел и посмотрел. Нет, я к тому, что ты же 24-го года. Это нормально.
3: У меня был такой фильм, Виталий, «Титаник». Ну, вот.
2: «Титаник»?
3: Да, мы его пытались 5 посмотреть с женщиной. Ни разу не досматривали.
2: Не, я в свое
3: время... какой-то возбуждающий. Не мог...
2: В свое время залпом просматривал и в кинотеатре, и потом еще на...
3: Не, я сам отдельно я мог досмотреть, когда мы не получал.
2: Самое, вот знаешь, мне кажется, самое классное, что в таких фильмах, это вот когда ты в разном поколении его смотришь, в разном возрасте.
4: Да, вот это вообще круто.
2: Вот, например, был возраст, когда я перематывал всю эту романтическую чушь, как мне когда-то, как тогда казалось, это мне не нужно было, я перематывал до момента столкновения с айсбергом. Mm-hmm. То есть, да, вот когда начинались вот эти приключения, mm-hmm. там, злоключения, точнее. Вот.
3: Тут ты понимаешь, что это шанс для эрекции.
2: А сейчас... Слушай, тебе мало, что ли? Тебе говорят, а ты хуже еще делаешь. Зачем? Вот, а сейчас романтическая часть, наоборот, она как-то стала это больше на первый план выходить, да, и уже ничего не перематываешь.
4: А вот у меня в детстве не было видения в этом фильме никакой трагедии. То есть я видела, что корабль пошел ко дну, но это все как-то под музыку, как-то романтично.
3: Романтично.
4: Нет, ну мы говорим про разные восприятия в разном возрасте. Уже в подростковом возрасте я поняла, насколько это трагедия, а потом уже прониклась любовью.
2: Чего нет, поэтому вон она разговаривает.
4: А так всегда, стоит мне заговорить сразу...
3: Да.
4: Расходимся.
3: А я понимаю сразу, как только вы начинаете говорить, насколько время уже много говорим.
2: Все, много уже говорим, да, действительно. Друзья, в общем, чем заниматься, если нет интернета, такая сегодня тема. Всем доброе утро. Вторник у нас сегодня, 5 мая.

0: Да, друзья, тренды. В Китае растет тренд на новый способ пережить расставание. Молодые люди прибегают к созданию ИИ-копий своих бывших партнеров. Представляете, да. Чтобы создать такого двойника, пользователи загружают на специальную платформу переписку с экс-возлюбленными, фоточки, данные из соцсетей. С системой можно поделиться личными воспоминаниями, например, описаниями совместных поездок, годовщин, конфликтов даже. Это чтобы что? Чтобы в какой-то день поругаться со своей и вот этой копией бывшего. Да. Чтобы это тоже было запрограммировано.
1: Чтобы она знала, как реагировать.
0: Или, нет, если, даже не то, что как реагировать, а чтобы она сама этот конфликт начала, например. Чтобы ты сам не ожидал.
1: Кстати.
0: Вот, если уж вспоминать, так уж по полной программе тогда. Да.
1: А ты помнишь...
0: Да, так. Короче говоря, она имитирует вот эту модель, манеру речи, стиль мышления, другие черты получившегося двойника можно интегрировать и в социальные сети, например. Ну, честно говоря, не знаю, как на это реагировать, но как новое время диктует какие-то новые правила, наверное, свои. Наверное, людям так проще, легче, ну, в общем, все сделать то, чего нельзя было сделать, например, да, там, 10-20 лет назад.
1: Это правда.
0: Вот.
1: Так, есть еще да. Что-то у вас, Дарья, про тренды?
2: Да, Синди Суини, которую мы часто с вами обсуждаем.
0: Человек Сидни.
2: Синди. Я все время Синди.
1: Человек-грудь. Ну, вот так.
2: В общем, она выпустила лимитированную партию мыла из воды после своей ванны.
0: В форме...
1: Нет, не в форме. Из воды после своего коп-копа.
2: Да. И самое интересное, что это же сразу же раскупили.
1: Даже не оставив мне на день рождения.
0: Я думал, вы скажете сейчас, это же срам. А вы скажете сразу.
2: Нет, ну вот понимаете, я не могу ей не позавидовать в этом плане.
1: Она, скорее всего, даже не купалась. Мыло. Пожалуйста.
2: Ну, вот. 10 тысяч у тебя есть?
1: Долларов?
0: 10 тысяч долларов?
1: Долларов? Да. Я просто думал 10 тысяч. Это 10 тысяч долларов в пересчете.
0: Подожди,
1: это 800 тысяч? Обалдеть, за мыло? Да. Не очень хочется.
0: Слушай, ты даже за 10 тысяч рублей купил бы?
1: Да. За десятку взял бы. Смело вообще. Я бы за 20 взял, клянусь.
0: Даешь, конечно. И что бы ты с ним делал?
1: Просто осознал, что у меня дома частички Сидни Суини есть. Неважно, какая. Неважно, чистая или грязная.
0: На полку бы поставил.
1: Да. Никому бы не объяснил, что это.
0: Слушай,
1: но я бы очень любил, ходил в душ.
0: Да, там, мало того, что на полку, я бы в сейф запер, наверное.
1: Ну вот, пожалуйста, ты меня понимаешь.
0: Я понимаю только то, что, скорее всего... И опять же, кто его знает, с годами оно, возможно, станет дороже. А с другой стороны, а если оно потеряет свою популярность, как это часто довольно бывает, и что с этим?
1: Ну, помылся бы и помылся.
2: Зато, да, понимаешь, помылся ее бы. Утешат деньги, которые она зарабатывает сейчас в пик своей карьеры.
0: Да я сейчас немножко не совсем не о том, это. Да. Ну, ладно.
1: Что с мылом, говорит.
0: Да, да. Что с мылом?
2: А его распродали уже.
0: Да я даже не сомневаюсь. Там, наверное, даже часа не прошло, когда все раскупили.
2: Вот поэтому я и говорю, мы ничем, не тем чем-то занимаемся.
1: А давайте мы тоже выпустим мыло, после которого мылся вот Виталий.
0: Да кому наше мыло нужно?
1: Не знаю, извращенцам каким-нибудь.
0: Мало ли. Если речь идет о мыле, почему-то в бойцовский клуб мне приходит только на мыло, честно говоря. А не Сидни Суини, ну ладно. Это уже другой разговор.
1: Продает волосатый кусок мыла.
0: Фу, Дима, что за... Мерзость.
1: Самому противно стать, конечно, себя стало.
0: Конечно, как еще быть.
1: Ой, так, спасибо, да. Дарья, за тренды. Дальше у нас...
0: Почему только Дарья? Каждый раз почему только Дарья? Спасибо за тренды.
2: Спасибо, Виталь, за тренды.
1: Ну, да, ты какой тренд сказал, я уже забыл его.
0: Ну, ничего про Китай себе. Вообще-то, да.
1: Какой Китай?
0: Да, да, ой, ладно, не
1: клянусь.
0: Не дури.
1: Что?
0: Ну, этот, и двойник же.
1: А, все, да. Видишь, какая неприметная. Ну, я уже забыл.
0: Ну да, вот.
2: А мыло хочется до сих пор.
1: А мыло, да, вот она перебила меня. Пойду гуглить.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового «Хавейл Джолион». Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам. От 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
2: Успей в автосалон «Хавейл». Каскад «Авто» в Орске. Легендарный «Хавейл Джолион» уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
3: Купить качественную мебель по низкой цене, а потом еще получить свои деньги обратно? Невозможно.
4: Возможно. Только в «Доме мебели 12 стульев». Совершая покупку, вы становитесь участником весеннего розыгрыша и получаете возможность вернуть до 100% стоимости своей покупки. «Дом мебели 12 стульев». Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
5: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
6: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
7: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
8: Зависит только от тебя.
6: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-565-833-200-067.
9: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. О, ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: Поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске у нас плюс 11 градусов днем до плюс 20. В Ясном в данную минуту плюс 10, днем до плюс 18. В Кувандыке, Медногорске плюс 6, днем до плюс 20. В Оренбурге плюс 5, днем до плюс 22. Дождь, возможно, на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
11: Реклама. Это «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
12: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
13: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
6: Метеохит.
14: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
15: Подробности на смотри.радио.

0: Но этот, как его?
1: Итак, друзья, 21-103-7, код города 3537. Будьте, пожалуйста, внимательны, потому что мы сейчас будем разыгрывать очень классные подарки.
2: Да, мыло Сидни Суини.
1: Ты все-таки его нашел, да?
3: Да, купил.
2: Всего лишь 800 тысяч рублей, оно наше.
1: В один клик, да, буквально?
2: Да.
1: Оно уже...
2: В один нюх.
1: Оно уже едет к нам. Да нет, на самом деле, призы покруче будет мыло Сидни Суини. Расскажите, пожалуйста, Дарья, что это такое?
3: Мы будем разыгрывать билеты на квест-вечеринку. Она будет в стиле хоррора «Обитель зла». Угу. То есть это прям настоящее погружение, интерактивные зоны, премьера игры, где вы сможете ощутить себя главным героем такого фильма и сразиться за выживание.
2: Дарья, категория там какая?
3: Да. Категория 16+.
2: 16+.
3: Но мы еще просто не читали с вами рекламную информацию.
2: Я понимаю, нет, я про то, что кто-то, вы первоначально сказали 18, потом там написано 16, у меня было непонимание. А сколько ли?
3: Я сказала 16.
2: Не, не здесь, не здесь. Я перепутал с еще одним нашим мероприятием, которое у нас будет здесь. Бой. Помните?
1: Да. Да. Вот ты перепутал, а мы должны сидеть, думать, мозгами скрипеть. 16 или 18?
2: Виталий, чтобы не скрипеть мозгами, их надо смазывать периодически.
1: А, Дарья, вы там Милу Йововичу играть будете?
3: Нет, я не буду играть. Я
2: не Мила Йовович. Вот такая злая, да?
1: Не милая.
2: Да.
1: Ладно, да, есть кто-то дозвонившийся?
2: Есть, есть, конечно.
1: Алло.
4: Алло.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Как зовут вас?
4: Айгуль.
1: Айгуль, очень приятно. Айгуль, а сейчас я...
2: Айгуль Йовович.
1: Сейчас я вам назову 7 фамилий. Нужно будет вспомнить имена этих людей, знаменитых. 5 из 7 вспоминайте. Это будет считаться победой. 45 секунд нам на все про все дается. И неужели вы так хотите поиграть в интерактивную игру? Ладно.
2: Пускай.
1: Зачем я задаю вопрос?
2: Да, согласен. Непрофессиональный,
3: Виталий. Ну, дело тут просто в связи.
2: Давайте. 3, 2, 1.
1: Салтыков-Щедрин. Как звали Салтыкова-Щедрина? Айгуль.
4: Пусть будет Владимир.
1: Хорошо. Потемкин. Помните фаворит Екатерины?
4: Потемкин.
1: Угу. Так, Айгуль, вас очень плохо слышно, да.
2: Какой еще раз?
4: Тимофей.
2: Тимофей.
1: Так. Невский полководец знаменитый.
4: Александр.
1: Так. Маликов.
4: Дмитрий.
1: Слуцкий.
2: Тренер.
4: Александр, по-моему.
1: Так, Франклин на долларах изображен. Быстрей, быстрей.
4: Доллар.
1: Доллар.
2: Доллар Франклин.
1: Класс. Ну, там еще был Жванецкий. Жванецкого помнишь, как звали?
4: Владимир.
1: Владимир.
4: А, Михаил
1: Жванецкий. Я хотел было сказать потрясающе неверно, но вообще практически все. Кроме Дмитрия Маликова, Александра Невского.
2: Так, ну, Дмитрия Маликова грех не знать.
1: Давайте пройдемся. Михаил Салтыков-Щедрин, Григорий Потемкин, да. Александр Невский, верно. Дмитрий Маликов тоже. Леонид Слуцкий, это тренер.
2: Викторович.
1: Да. Бенджамин Франклин, а не доллар Франклин.
4: Кажется, вы с долларом меня
1: сбили. Да, и Михаил Жванецкий, но вот здесь вы тоже правильно назвали. Но это, к сожалению, мало очень, Айгуль, поэтому главный приз уходит в зрительный зал, как говорится. Но не в зрительный, а остается у нас. А привет, а кому-то...
2: Но в подарок вам...
5: Каждый жест...
1: Дмитрий Маликов. Дмитрий Маликов, да. Это в утешение, так сказать, да, утешительный приз. Привет. Привет, и будет, Айгуль?
4: Ну да, вам, всем слушателям, и хорошей недели. Опять ждем 3 дня
1: выходных. Спасибо большое.
2: Очень сильно ждем, Айгуль, спасибо, что вы с нами. Часто бываете так периодически в этой игре. Да. Всегда рад слышать. Хорошего дня. Вот так вот. Давайте, Дарья, читайте.
1: Доллар фронт. Это весело.
3: На правах рекламы. 23 мая. VR-арена «Другие миры» превратится в настоящий квест-хоррор «Обитель зла». Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание. Подробнее о покупках, о покупке билета в группе ВКонтакте «Другие миры Орск». Количество мест ограничено. Обитель зла, VR-арена «Другие миры». Такое ты еще не видел. Категория 16+.
2: Отлично.
0: Твой душе берегу, твой голос, сердце мое.
2: Виталий, звучит?
1: Звеня,
2: да. Да, да. Какой ты медленный.
3: Отстань от него караочник. Вообще уже.
2: Ладно, хорошо. Я просто представляю, Виталий в караоке зале сидит один, и спустя 4 секунды он где-то слова
1: пропивает. А так все и допивают в основном. Да? Ну, если текста нет.
2: Ну, да. Ладно, так, прогноз у нас к погоде в ближайшее время. История одной вещи, много музыки, так что не скучайте. Мы вас любим.
1: Да, Виталий? Ну, стараемся.
2: Это точно.
6: Поднимаем неподъемное.

0: для нас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224. Обстановка.

0: Телефон 350000. Код города 3537.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: История одной вещи.
1: Сегодня 5 мая, и в России отмечают День водолаза. Для многих это праздник какой-то далекий, а для кого-то это действительно праздник профессии. И, кстати, 5 мая выбрано не случайно, ведь именно в этот день, в 1882 году, по указу императора Александра III был утвержден документ, который подтверждал создание первой в мире водолазной школы. То есть первая в мире водолазная школа была создана у нас в России. Угу. До этого подготовка водолазов была несистемной. То есть передавались знания от мастера к мастеру. Вот, например, Виталий научился быть водолазом вот так, как умел, так, как ему кажется правильным, и передал свои знания уже своему ребенку, либо ученику Дмитрию. А Дмитрий уже дорабатывал.

0: Хотели себе такого, ребят?
1: Я бы не очень. Я бы даже...
0: Говорите, как моя мать.
1: Я бы даже учеником бы, наверное, вряд ли вас взял.
2: Вот, а Дмитрий уже дорабатывал бы навыки и тоже передавал своему ученику. И вот как раз-таки школа Кронштадта изменила ситуацию. Она заложила основы профессионального обучения подводному делу. Только за первый год работы школа подготовила более 200 специалистов, офицеров и нижних чинов российского императорского флота. То есть занимались не только тем, чтобы учиться правильно погружаться, но правильно выходить, правильно вести себя в стрессовых ситуациях. Также эта школа работала с врачами, которые изучали физиологию погружений. Они отслеживали, как давление влияет на организм человека, сколько рекомендуется находиться под водой, под какой толщей воды может находиться человек без каких-либо физических или психологических проблем. То есть вот такое обширное было изучение вот этого дела. И к нам в Россию стали приезжать специалисты из-за рубежа, из Европы, из США, и обмениваться опытом, рассказывать о своих наработках. Мы же делились своими. И таким образом школа стала развиваться и стал известный на весь мир. А как же развивалось водолазное снаряжение все это время? На самом деле, один из первых водолазных костюмов появился еще в доисторическое время. Тогда человеку многое для этого не надо было. Трубочка появлялась вот такая вот от тростника, понимаете, да?
1: Да.
2: Если есть отверстие, чтобы дышать, ну вот
0: хорошо,
2: уже,
0: если
2: уже
0: нет,
2: хорошо, да. Человек себя защищал от холода. Кто-то использовал листья. И казалось тогда, что вот, ну, они тебя уберегут. Кто-то использовал специальное снаряжение, опять же, из того, что было рядом. Саму конструкцию начали разрабатывать в 15 веке. Говорят, что идеи предлагал сам Леонардо да Винчи. После же начали использовать деревянные бочки. Это были шлемы, между прочим, на полном серьезе.
1: Да что вы говорите? Это большое, между прочим.
2: А большие скафандры, которые весили более 50 килограммов, они появились только в конце 19 века. А вот современные жесткие скафандры появились уже в наше время, и они позволяют совершать путешествие на глубину до 600 метров. Представляете? И без риска.
1: Ну, 600 метров, это прилично.
2: Это очень много.
0: Давай.
2: Официальный статус праздника День водолаза получил довольно-таки недавно, в 2002 году, по указу президента России. Но профессия постоянно меняется. Если раньше человек спускался на глубину, потому что было интересно, сейчас человек спускается для того, чтобы, во-первых, совершать работу свою. Не хотела правильно как-то завуалировать, у меня не получилось. Вот. А также для того, чтобы ремонтировать подводные конструкции, для строительства, для научных экспедиций. То есть это обширная профессия, о которой стоит говорить гордо.
1: Конечно, потому что это крайне важная профессия. И часто по своей работе тоже приходится сталкиваться с работой водолаза.
3: История одной вещи.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
2: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
2: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде. Сейчас в Орске плюс 12 градусов, днем до плюс 20. В Ясном плюс 11, днем до плюс 18. В Ковандыке-Медногорске плюс 8, днем до плюс 20. В Оренбурге плюс 7, днем до 22 градусов. Информация была предоставлена сайтом pagoda.orsk.ru. Дождь возможен на территории всего Оренбуржья.
5: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотников. Сообщение о введении режима опубликовал губернатор Евгений Солнцев в своем официальном канале утром 5 мая. Глава региона призвал жителей области сохранить спокойствие и следить за официальными сообщениями. В ночь на 5 мая в Оренбургской области был объявлен режим ракетной опасности. Для безопасности полетов был введен план «Ковер». К 5 утра 5 мая все ограничения отменили. На востоке Оренбуржья стартовала реконструкция площади Гагарина в Орске. На время ремонта там ограничат движение. В первую очередь подрядчик уберет старые, установит новые электроопоры и контактную сеть. На время реконструкции трамвайного хозяйства с 12 по 18 мая движение трамваев будет ограничено. Градостроительный совет при губернаторе Оренбургской области одобрил окончательный вариант дизайн-проекта «Стелы. Город трудовой доблести» и благоустройство площади Гагарина в феврале. Территория серьезно пострадала во время паводка 24 года, и необходимость ее комплексного восстановления стала одной из тем обсуждения в правительстве региона уже в 24 году. Россия третий месяц подряд входит в топ-3 стран по количеству своих туристов во Вьетнаме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вьетнамские власти. С января по апрель турпоток в России вырос почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Благодаря этому с февраля Россия держится в тройке лидеров по числу иностранных туристов. Выше в списке только Китай и Южная Корея. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 3 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. City Group, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33. Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: друзья, 8.05 в Оренбурге, это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья, мы снова вернулись, снова с вами общаемся сегодня на тему, чем заниматься, когда нет интернета. 8.922-88-29.
1: Делать детей.
2: Вот, один повышать из демографию.
0: Один из вариантов, да, почему нет.
1: Все, это лучший ответ. Давай кофе.
0: На.
1: Ну ладно, если...
0: Какой, как говорится, ответ, такой
1: кофе. Привет.
0: Вот, да, пожалуйста.
1: Да, ясно.
0: Так, что нам пишут? Значит, вот один из вариантов. Идем гулять на улицу, благо погода позволяет, но ребенка все равно не вытащить. Представляете, даже интернета нет, он все равно дома сидит.
1: Никак, да.
3: Значит, ему дома интереснее.
0: Видимо, да. А вот еще сообщение от Сергея. Да пока проблем нет, читаю книги в электронном формате, смотрю скачанные фильмы.
1: Ну, так. В целом нормально. Можно и не только скачанные, я говорю, сервисы работают, фильмные, которые киношные.
0: Стриминги, ну, вы имеете в виду.
1: Да, да, да.
0: Но они работают, в целом, да. Но, как сказать, не всегда, кстати, бывает. Один фильм, допустим, грузится, да, другой нет. Вот,
1: ну, они не проблема. Все есть на этих сервисах.
0: Ну,
1: давай,
0: да,
1: начнем,
0: да,
1: с этого.
0: Да, понятно. Так, что-то еще там, Дарья, написали нам, пожалуйста.
3: Да, вот пишет нам Сергей. Доброе утро. Нет интернета, зато есть настолки и настойки.
0: Хорошо, Сергей. Вот, вы запасливый, видимо, человек, да?
1: Это точно. Так, есть сообщение у нас. Наталья пишет: здравствуйте, передаю пламенный привет своей любимой семье. Поставьте, пожалуйста, песню «Лолита. Ориентация север». Ну, мы попробуем. Екатерина Асеева: привет, Оренбург. Хочу передать привет своим родителям в Агбулакский район, поселок Каракудук. Вот так вот. Каракудук, так, привет.
0: Надеюсь, правильно сказали.
1: Да, да.
3: Так, сообщение вот от Елены. Можно просто выспаться, например, переделать всякие дела по дому или просто сходить на прогулку.
0: Ну вот про дела по дому мы уже говорили сегодня, да. Возникает такое желание обратить внимание, что вокруг тебя происходит.
1: Так. Я вам жаловался на операторов связи, на зелененькие. У кого еще нет интернета вторые сутки мобильного, друзья? Напишите. Вот пишет оператор связи. Всем привет с Кисловодска. С майскими праздниками. Погода была холодяка.
0: Угу.
1: Там, вот. Так, там... По теме ничего не надо.
0: Нет, не по теме, а ты спрашивал просто про интернет. Там тоже нет или что?
1: Я не знаю, просто подписался оператор связи.
0: Виктория пишет: когда нет интернета, я достаю старые фотоальбомы и клею коллажи. Коллажи.
1: Угу.
0: Как правильно?
3: Да, коллаж.
0: Коллажи. Или... Варю варенье. Разброс, смотрите, какой. Между клейкой коллажей и варкой варенье. А Дарина пишет: доброе утро, коллаж. Подушечки. Коллаж, правильно?
3: Коллаж,
0: да. Доброе утро, подушечки. Когда нет интернета, надо включать радио и слушать вас. О, пожалуйста.
3: Да. Приятно.
0: Спасибо большое, да.
3: Так, Лилит...
1: Кофе не дадим все равно.
3: Лилит пишет: доброе утро. Когда нет интернета, я обычно занимаюсь его поиском. Где же он ловит? А вот вообще без интернета можно поспать, почитать книгу или журнал, заняться своим хобби, заняться уборкой, пойти погулять, покушать, сходить нормально. Mm-hmm. Ну или просто выполнить супружеский долг, например.
0: Так... Тоже неплохо. И покушать нормально здесь имеется в виду без лис,
3: без гонки.
0: Скроллинга ленты своей, да?
3: Да.
0: Не смотря в телефоны. Потому что я вот тоже периодически замечаю, заходя в места, так скажем, общественного питания, очень практически все сидят, даже если они вдвоем общаются, угу, все равно в руках телефон, они периодически туда заглядывают и, видимо, обсуждают, ну, то, что там увидели. Ну, или так, я не знаю, как по-другому. Либо же просто отвлекаются на телефон и вообще там что-то
3: я заставляю себя остро не реагировать на эту привычку людей. Но я прям не могу, когда со мной... Вот я веду с человеком диалог, да, мы что-то, да, решаем, и он параллельно вот,
0: да,
3: в телефоне.
0: Да.
3: Ага, ну я же тебя слушаю, в чем проблема?
0: Слушай, ну это уже, видимо, какой-то новый виток эволюции общения, наверное, вот так можно сказать.
1: А меня вот раздражают люди, которые держат в руках телефон и бросают его на стол, да, Дарья, постоянно, чтобы аж это... Все тряслось. Вот зачем его бросать? Вот. Положи аккуратно. Ты так вот.
0: Тем
1: не
0: более,
1: твой.
0: Тем
1: он
0: более,
1: не твой.
0: Тем более он не ваш, да.
1: Он компании, казенный.
0: Да.
1: Все.
0: Там он этот инвентарный номер сзади написан.
1: Там ИП нужного человека написано.
0: Вот Таукихан тоже нам приятное сделал, написал: бонжур, слушать, смотри радио. Спасибо, Таукихан, большое.
1: Да.
0: За доверие. Сергей пишет, нет интернета, зато есть настойки. А, настойки были, да, Дарина тоже нам писала, тоже было. Все? Или мы...
3: Все.
0: Да, все прочитали. Ну, друзья, тогда 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Чем заняться, если нет интернета? Вот смотрите, несколько советов нам уже здесь написали, но, пожалуй, самый оригинальный...
1: Гулять, идите в шашлычку в центре города.
0: Например. О. Да, хороший вариант.
3: Они тебе заплатили?
1: Почему?
3: Это уже не первый раз.
1: Там одна шашлычка, что ли? Там их, во-первых, несколько. Во-вторых, это традиция у всех.
0: Конечно.
1: Мы вышли, я клянусь, говорю, мы вышли вот сколько там, несколько недель назад, вышли туда случайно, спонтанно, мы встретили всех, кого только можно, объединили столы, сидели. Да. Вот, вот, всех наших евразийских.
0: Поэтому... Все побывали, даже да. Здесь в студии все трое.
1: Не сговариваясь, в одни выходные.
0: Чуть ли, если вот в один день еще попали, ну, так я-то попал, я на это увидел.
1: На Дарью, да. А я просто специально знал, когда вы пойдете, решил в другой день.
0: Ну, понятно.
1: Ладно, Маршал Джефферсон, его услышим. И прогноз по праздникам не пропускай. Для сообщений портал смотри.радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: А что было в этот день, узнаем прямо сейчас. 5 мая у нас на календаре. Друзья, сегодня Международный день акушерки празднуется. Заботливые руки, которые помогли многим из нас появиться на свет и помогают до сих пор. Поэтому с праздником, очень
2: спасибо,
1: важная
2: вам
1: профессия.
2: Большое.
1: Да. День водолаза в России, как сегодня уже говорила Дарья, отмечается 5 мая. Профессиональный праздник был включен в реестр российских памятных дат в 2002 году. Ну, еще раз напомним, что первая в мире водолазная школа была основана в Кронштадте, как мы уже говорили сегодня.
3: В Кронштадте.
1: День рождения духов Шанель номер 5 сегодня, да, 105 лет назад, в 1921 году, состоялась их презентация.
3: Прекрасно.
1: Да, ну, мы в основном в свое время знали их, наверное, только по фильму «Бриллиантовая рука», где один из героев вот так и произносит «Шанель номер 5». И очень долго мы задавались вопросом в детстве, что это такое.
3: Что за Шанель?
1: Что за Шанель? Непонятно. Так, сегодня Всемирный день общения, друзья. Давайте, вот как раз у нас и тема, да, чем заниматься, когда нет интернета. Общаться нужно.
3: У меня у папы любимая фраза. Когда дело касается родственников, он всегда говорит, надо общаться.
1: Общаться. Кстати, мне это тоже говорили в детстве.
3: Надо общаться.
1: И в юности, да.
2: И сейчас.
1: И сейчас, да.
3: Вы упорно не хотите разговаривать.
2: Ни с кем.
1: До сих пор.
2: Отойдите.
1: Все толдычит и толдычит.
3: И логопед толдычил в детстве. Надо разговаривать, он ни в какую.
1: Международный день принцесс, друзья, сегодня. Ну вот у нас есть одна принцесса, давайте мы ее поздравим.
3: Да, сейчас Татьяна придет, мы ее поздравим.
1: Сейчас все наши принцессы придут. Важный день сегодня тоже, день создания криптографической службы Российской Федерации. Это день шифровальщика, между прочим, 105 лет ему исполняется сегодня. А кроме того, еще сегодня Всемирный день гигиены рук, друзья. Это очень важная штука.
3: Ковид особенно помним, да?
1: В 2020 году нас научили, по-моему, раз и навсегда. А день стиха на подушке. Ну, это я уже не понимаю.
3: О, это вы зря сказали. Сейчас мы будем читать.
1: С подушки.
3: Стихи.
1: День стиха на подушке. Можно, да, можно, кстати, прикрепиться к этому празднику и вот читать стихи.
3: И выпить, да?
1: Стих на подушке.
3: Да, да.
1: Понятно. Так что, Димка, готовься, да. Нет, ты подготовься к другому, потому что мы к дням рождения переходим. И сегодня Ирина Ивановна Салтыкова родилась в 1966 году. Российская певица и актриса. Очень была популярна в 90-х.
4: Мне говорят, ты сошла с ума, а я говорю, разберусь сама. Уж я как-нибудь обойдусь без вас, раз дело касается.
1: Ни одна программа «Примите поздравления» в стране не проходила, мне кажется, в 90-е без ее клипов. Вот особенно «Серые глаза», там, ну, еще какие-то парочку не было, сейчас уж просто не вспомним. Вот, ну и, соответственно, участие в фильме «Брат 2» тоже ей придало, мне кажется, такой толчок популярности очень сильный дало. Вот, и сегодня, кроме того, еще день рождения у певицы Адель. Я назову сейчас ее полное имя. Адель Лори Блу Эткинс МВЕ. Представьте, ее слушает продюсер, она поет. Вот сейчас. Подожди. Убери. Как ты говоришь, тебя зовут? Адель Лори Блу Эткинс МВЕ? МВЕ?
3: Будешь просто Адель.
1: Слушай, нет, давай просто Адель.
3: Почему это сложность?
1: Да, зачем это? Нет, ну голос, конечно, классный. Согласен абсолютно. Вот, ну и, собственно, все. Вот такие даты и дни рождения сегодня.
3: Спасибо.
1: Под Адель провожаем.
3: Так. Мы же будем стихи читать? Давай.
1: Да, день стиха на подушке, друзья. Это наш, мы решили, что это наш исключительно праздник.
3: У соседки Марьи Ивановны поломали унитаз.
1: Так.
3: А на двери написали: это сделал Фантомас.
1: Что ты из детства?
3: Из высокой поэзии.
1: Нет, из детства что-то такое.
3: Да, спасибо. Группа Viagra у нас впереди с треком «Бриллианты». Вот один бриллиант уже отзвучал.
0: Реклама.

0: Реклама. Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 12 лет.
1: Все для сада и огорода вашей мечты в Мегарай найдете вы. Парники, лейки, шланги, лопаты, грабли, наборы инструментов, садовые фигуры для декора вашей дачи. Мегарай. Выгодно покупай.
2: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону.

0: До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4-0-41.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет, следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде поговорим сейчас. В Орске плюс 12 градусов, днем до плюс 20, в Ясном плюс 11, днем до плюс 18, в Ковандаке, Медногорске плюс 8, днем до плюс 20, в Оренбурге плюс 7, днем до плюс 21. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
7: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Итак, друзья, да, 29 минут 9-го, очередной выпуск неправильных новостей у нас. Начнем с такой новости. Робот-гуманоид восстал против людей на танцевальном шоу в Китае. Каким образом?
3: Гуманоид.
2: То есть ты заголовок читаешь и думаешь, он там, я не знаю, что, кинулся в драку или что? Нет, он не смирился, он проиграл, между прочим, да, в танцевальном шоу-то.
3: И продолжил танцевать.
2: Нет, не смирился с поражением и попытался. Пытался сбежать. Это была форма протеста.
3: Потрясающе.
2: Вот, он взбесился в какой-то момент, начал размахивать руками и ногами, словно пытаясь кого-то ударить. Потом в итоге еще попытался убежать, но его перехватили и отключили.
3: А он убежал.
2: Слушай, под эту маску еще смешнее
3: получается.
2: Ну, он, кстати, когда попытался сбежать, он упал.
3: Никто не удивлен.
2: Настигли, да. Так, еще один забавный, на мой взгляд, все-таки случай. В центре Петербурга курьеры устроили массовую драку. Все участники приехали на разборки на электровелосипедах.
4: А драка-то из-за чего?
2: Я не знаю. Ну, что-то произошло. А, говорят, из-за девушки.
3: Из-за девушки?
2: Да.
3: Ну, классно.
2: В центре драмы оказался...
3: Бригада только на электровелосипедах.
4: Велосипедах, самокатах. Вы представляете вот это вот? Кто-то любит брюнетов, кто-то любит блондинов, она любит курьеров.
2: Это собрание вот этих рюкзаков одно такое большое, представляете?
3: Да.
2: Короче говоря...
3: Представляете, они в одну большую картину так выстроили?
2: Да. В центре любовной драмы оказался 23-летний, ранее судимый молодой человек. Каждая из сторон позвала на помощь своих знакомых, после чего началась потасовка стенка на стенку.
4: Эй, пацаны!
2: Опять подчеркивается, все участники приехали на разборки на электровелосипедах. Я не знаю, почему мне это так смешит. Но как-то это странно, да?
3: Там должна быть эта песня из усатого няня. Ам, пам-пара-па-пам.
2: Как в Ералаш.
3: Да. И в конце. Чего, пацаны, порешали? Да.
2: Так, нет, там в какой-то момент. Ой, ребят, у меня заказ. Это нет, все, я больше не могу. Все, пора ехать. И так раз все разбили.
3: Синичкин, а? Что случилось?
2: Ой, ужас какой. Вот, и такая, тут тоже забавный случай. В Британии бегун упустил шанс поставить рекорд из-за долгого сидения на унитазе.
3: Что случилось?
2: Популярный...
3: Отсидел ноги?
2: Нет, популярный британский бегун Рассел Кук, он не смог побить рекорд, это был лондонский марафон, и ему пришлось вначале отлучиться в туалет, и там он просидел 11 минут. И как раз вот этих 11 минут до рекорда и не хватило.
3: Обидно, как говорится, про...
2: Прям в
3: рекорд.
2: Ну, получается, да. Вон, короче говоря, в самом начале, да, ему приспичило, он в кабинку побежал, вот 11 минут там провел, из нее буквально, из нее сразу включился в марафон, но вот этих 11 потерянных минут ему уже не хватили.
3: Жалко.
2: Кстати, в соцсетях очень сильно над ним насмехались. Вот как и мы сейчас сидим с вами, как дураки, ржем. Да. А человек рекорд упустил.
3: Да, обидно ему.
2: Да.
3: Так,
2: спасибо.
3: Что у нас там еще?
2: За смех. Нет, все, хватит, достаточно, я думаю. Да.
3: Ну ладно.
4: Спасибо.
3: Да. Так, а дальше у нас что тут? Гороскоп хотел сказать, но нет, бензиновая лихорадка. Так что не пропускаем. Психолог отвечает, много важного, интересного.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: «Рубиновая лихорадка».
1: Друзьям, 21-137, код города 3537. Как обычно, в это время «Бензиновая лихорадка». Раздаем, ну, стараемся раздать 20 литров бензина от заправки «Новый поток». Но пока вот выше 15, по-моему, не поднималось. Планочка у нас.
2: В ближайшее время, да. Надо ускоряться. Да. Давайте 3-2 раз. И кто у нас будет? Вот вы,
3: а
2: доброе утро. Кто-кто будет?
3: Анатолий.
2: Я вчера его предрекал,
1: а он сегодня. А он сегодня.
2: Да,
1: нет,
2: молодец.
1: Ты, видишь, все-таки предрек, тем не менее.
3: Да некогда было вчера.
2: Извините, как будто
1: мне просто нравится, как Анатолий, во-первых, легко дозванивается.
4: Да.
1: Во-вторых, абсолютно на расслабоне всегда. Здравствуйте, это Анатолий. Да. Я за очередными литрами. Сколько крутим, Анатолий?
3: Три.
2: Три раза. Мы желаем вам удачи, Анатолий. Пускай все будет легко, как всегда. Так, открываем мы, собственно. Так,
4: шесть.
2: Три раза 6 литров. Первый. Дальше идем.
4: 13.
2: 13 между двумя провалами. И что ж там? 18 литров. Я не знаю, как он это делает. Да-да-да.
1: Я же говорю.
2: Вообще, на спокухе.
4: Ну вот есть у человека судьба когда, да,
1: может
4: говорят?
1: Может быть, талант. Да, может быть, так оно и надо как-то, да, совершенно спокойно. Анатолий, 18 литров бензина, мы вас от души поздравляем. Сердечно.
3: За полтора месяца раз.
1: Это сейчас, мне кажется, вы так это с разочарованием сказали. За полтора месяца все.
4: Анатолий, у нас есть люди, которые по полгода, по году звонят, они могут ни разу дозвониться.
1: Ну ладно, вы не обостряйте, давайте. Анатолия, поздравляем, молодец. 18 спасибо. Литров, да. Анатолий, передавать что-то будете?
3: Всем привет. Да. С дождиками на неделю.
2: Анонсирую.
3: И вам тоже.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо, Анатолий. Вы красавчик, большой
1: молодец.
2: Мы просто
1: немножко, несколько не можем привыкнуть к манере общения.
2: Поэтому, да, да, да.
1: Несостыковки такие получаются. В общем, Анатолий, поздравляем, как всегда.
2: Да, поздравляем.
1: Это про Анатолия песня? Я чувствую.
2: Ну, только-только-только. Этого мало.
1: Как я мог забыть?
2: Ты что? Так, Тиесто, Ариана Грейс дальше и Fast Family.
0: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
0: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из 3 человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. «Съедобный бой» на «Смотри радио». Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
3: Категория 18+.
2: Партнеры мероприятия «Уна Пицца», «Горячая пицца», «Бургеры и роллы», магазин «Ярмарк».

0: Психолог отвечает.
1: Ирина Каргополова снова с нами. Ирина, доброе утро вам. Как
2: в утро.
1: Да, все показывает, все рассказывает.
2: Всем доброго утра.
1: Все работает.
2: Отличного вторника.
1: Да. Ирина, сегодняшняя тема будет касаться компьютерных игр, я так понимаю.
2: Да, да.
1: Что, причем не просто компьютерных игр. Обнаружили, да?
2: Не просто компьютерных игр, как Даш подсветить. Подсвети, Даша.
3: Да, хотелось бы обсудить игроманию и вот как правильно отличить вот эти вот первые признаки того, что человек попадает вот в эту зависимость от компьютерных игр. Или мужчина просто вот приходит вечером домой, и ему действительно надо расслабиться, и вот как вот это все отличить? Просто хобби от того, что сейчас уже ситуация, возможно, приобретет какие-то масштабы. Вот так, наверное.
2: Угу. Ну, смотрите, мы с вами, есть лудомания, да, когда играют там на деньги в казино, и есть такая разновидность этапов, да, когда игра на компьютере. Мы говорим с вами сейчас как раз-таки про PlayStation, про компьютерные игры, про вот эти сейчас VR-очки и так далее и тому подобное. То есть, когда мы домой приходим, либо находимся дома, либо... Ну, это часто в одиночестве происходит. Один из признаков, что человек не разделяет это увлечение с другими людьми, а уже один в этом пространстве находится. Часто вот сейчас виртуальную жизнь и игроманию используют для того, чтобы компенсировать и получить вот этот быстрый, успешный успех, когда не надо вкладываться. Потому что вспомните, знаете, как, ну, структуру игр. Там можно, во-первых, сохраниться, можно вернуться к исходной
1: самое
2: позиции.
1: Самое главное в играх – это то, что ты становишься непосредственным участником событий.
2: Да, и не тем, кем являешься в настоящей жизни.
1: Вот это самое такое, что затягивает сильнее всего. Вот. И ты принимаешь какие-то решения, то есть от этих решений что-то там зависит, происходят какие-то события, и ты вот весь в этом погружаешься, потому что я человек, как одно время довольно часто увлекавшийся компьютерными играми, в общем-то, могу это подтвердить. Ага. Это такая форма эскапизма, то есть ты вот от реальности сбегаешь куда-то туда, в этот игровой мир, и все, и там у тебя все получается, все прекрасно.
2: Если вдруг что-то не получается, переделываешь, да, просто тут же сам.
3: Опять же, в жизни, вот знаете, часто встречаю мужчин, которые не вышли. Вышла какая-то игра в PlayStation, поиграли, вот там, допустим, увлечение на неделю, на полторы. Все здорово, классно, человек дальше продолжает жизнь, и все прекрасно.
1: И вот мой, я просто вот закончу, мой индивидуальный случай. То есть в какой-то момент я игравший, я понял, что это вот мне просто настигло в какой-то момент, я думаю... Но все равно это не реальность.
2: Ну вот у тебя сам сохранность разумной части, она осталась.
1: Я об этом не думал, мне просто стало неинтересно. Ну нет, ну в реальном, ну это невозможно. Такой вот. В реальности быть не может. И, ты так, и я так, ой, что-то не, надоело. Вот нет, это я вот прям в случае жизни рассказывал. И все, после этого я просто бросил играть во все.
4: Ты закрываешь там свои мечты. Да. Я раньше в детстве, у меня в FIFA я обожал играть.
1: Да,
4: карьеру делал или игрока, или тренера. И было мне всегда неинтересно играть, кстати, за, ну, собирать звезды. Я всегда играл за каких-то слабеньких, беззащитных и выводил их куда-то вот туда.
2: Вот это потребности, которые абсолютно через игру верно реализуются и строится мышление, особенно в юном возрасте. Как сделать? То есть протесты. А часто подростки, которые не могут разместить или заблокированы в реальной жизни, они выбирают, кстати, игры вот такие более агрессивные, либо там, где есть реализация мечты, на которой стоит запрет, или он по каким-то причинам не может туда зайти, там, может быть, человек боится, не видит перспектив, да, либо ему не дает окружение, подавляет, да, и он вот выбирает между двух огней.

0: рвется. И часто людей затягивает, если нет вот этой ценности и нет маячков, где он может расширить. То есть его жизнь не состоит только из этой цели. Почему нужно гармоничную жизнь строить, чтобы там у вас много опор было интересов? Потому что хобби – это увлечение, где вы на самом деле получаете максимум удовольствия, там минимум ответственности, да? Вот вы пришли туда, и вы кайфуете от этого. Прям вот все, что происходит, вам доставляет удовольствие. И вот если вот эта история про дофамин, про которую мы часто обсуждаем, да, она нарушена в жизни, то есть человек вообще ничего не реализуется, его затягивает. И создается такая зависимость. Он начинает отказываться от всего того, что для него раньше было важно. Это смена поведения. То есть это больше 2 часов там он находится, да. А у него, например, есть какая-то ответственность в виде семьи и детей. Он от нее закрывается. То есть с работы пришел сразу в этот, в компьютер. Либо он готов отказаться от работы, да. Он сокращает количество общения с друзьями, со знакомыми, там, с девушкой. И предпочтение отдает игре. Это уже признаки такие. Но здесь идет нарушение питания, нарушение сна, потому что, ну, в ночь уходит и всю ночь играет. На самом деле бессонница очень сильно портит, да, влияет психику. На сон, на психику очень серьезно. Это такая штука, которая запускает многие плохие процессы в организме. Да. И вот представьте, такой человек, и он со временем, у меня был такой опыт, когда были вот эти гонки, он путает реальность, действительно происходит, путает реальность с игрой, и он начинает себя вести так, как в реальной жизни. У нас так знакомый разбил машину, потому что он в какой-то момент ему показал, что он на трассе, и он решил сделать финт.
1: Слушайте, ну это уже, по-моему, какая-то крайняя степень.
0: Ну вот крайняя степень. А вы думаете, ну мы же с вами обсуждаем, как это проходит, а в жизни то же самое.
1: У меня вот процесс наоборот обратный. Я пытался реальные действия какие-то. Вот Дима играл вот в футбол, а я играл в хоккей. И смотря вот эти аналитические передачи, смотря настоящий хоккей, я пытался, игра была максимум реалистичная. И я все равно, мне мало было. Ну нет, это не, ну, не, не по-настоящему это. Надо вот, чтобы прям вот совсем
0: а
1: было.
0: А ты в жизни играл
1: в хоккей? А это невозможно, да, да. Вот я говорю, а это невозможно сделать. И поэтому у меня какое-то разочарование просто пришло в какой-то момент, и все.
0: Вот, понимаешь, я потому понял, что у тебя есть жизненный
1: лучше
0: опыт.
1: Лучше на каток выйти.
0: Насколько
1: самому
0: важно получать разнообразный жизненный опыт. Он помогает, он создает опору и помогает выйти, да. То есть ты протестировал, ты игру использовал как эксперимент, а это 2 разных позиции. Поэтому так сложно зайти и понять, что происходит с человеком, у которого в жизни нет вот этих достижений важных для него, нет классного опыта, он не может никак раскрыться, где он получит признание, понимаете? Там про признание, особенно у мужчин. Почему они туда уходят? Потому что там часто стрелялки, там же никто не заседает, если там исторически выстроить проект, да, мало кто заседает вот прям в футболе постоянно, да, это либо человек, у которого была травма, и он, знаете, как горюет по своей судьбе и пытается там реализовать, но у него прям мечта быть, ну, допустим, футболистом или хоккеистом, и вот тогда там уже травматика, подпитанная фантазией, и это серьезная проблема, там нужны специалисты выводить. Но если у вас в жизни есть крутая работа, от которой вы кайфуете, у вас там семья, у вас есть хобби, ты можешь пойти также погонять шайбу или мяч, да, и у тебя есть люди в своем, обсудить это с друзьями, то вот такие люди, а им не будет,
2: кстати,
0: интересно долго в этом находиться.
2: У меня в окружении не с кем обсудить футбол, кроме 1,5 человек. Вот почему.
0: Так надо начать играть.
2: Куда? Во что?
0: Футбол.
2: Я играл хорошо достаточно. Но я любил в воротах стоять. А
1: ну
2: я
1: что
2: маленький.
1: Вы так скромно, гениально играл.
0: Да, я гениально стоял в воротах.
2: Я сделал, будучи вратарем, сделал хит-трик, финальный турнир, кожаный мяч.
0: Ну а что тебе мешает? Стоял бы, как вратарь развивался, собрал бы команду любительский. У нас есть же этот клуб любительский.
2: Да, мы ходим иногда, играем.
0: Вот, видишь, и ты до сих пор это поддерживаешь, потому что тебя это мотивирует. Это уже как ресурс, ребят, часть жизни. Никогда не отказывайся.
1: Дело в том, что некоторые бытовые жизненные неурядицы, они не позволяют уже этого делать. Нужно работать, нужно еще что-то делать.
2: Виталий прав, потому что раньше я был очень таким самоотверженным, ну, грубо говоря, там подкат, не подкат, и бодаться, а сейчас я ножки убираю, потому что знаешь, что мне через неделю мероприятие, мне нельзя. И так далее.
0: Но все равно, да, нужно что-то делать, потому что если это влияет на вашу личность, да, потребность, то здесь уже все-таки нужно подумать, как это размещать.
2: Все, спасибо большое. Спасибо. Да, дальше Тимофея мы послушаем. Терри Би с треком Heaven.
3: Психолог отвечает.

0: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити, «Автосалон 2000» в Орске, на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде. Сейчас в Орске плюс 13 градусов днем до плюс 20. В Ясном плюс 12 днем до плюс 18. В Кувандыке, Медногорске плюс 10 днем до плюс 20. В Оренбурге плюс 10 днем до плюс 21. Дождь на всей территории Восточного Оренбуржья возможен. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ЭХ «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: на Урале 9 часов. Это радио Хит-клуба. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге введен режим воздушных ограничений. План «Ковер» аэропорт Оренбурга в целях безопасности не принимает и не отправляет воздушные суда. Ранее в регионе была объявлена атака беспилотников. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев призвал жителей области сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. В Оренбурге задержали 38-летнего местного жителя, совершившего нападение на свою сожительницу. По данным Следственного комитета региона, мужчина подкараулил женщину около сетевого магазина. Когда она вышла на улицу, обвиняемый набросился на нее и нанес множественные удары ножом. Расправиться с жертвой злоумышленнику не удалось. Женщина оказала активное сопротивление, а подоспевшие медики успели вовремя оказать ей помощь. Известно, что задержанный хотел расправиться с сожительницей из чувства ревности. Мужчине уже предъявлено официальное обвинение в покушении на убийство. Правительство России утвердило меры по борьбе с деструктивным поведением молодого поколения на период до 2030 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росмолодежи. В документ вошло 41 системное мероприятие, включая мониторинг активности в интернете, проведение всероссийских конференций и семинаров, а также обучение специалистов по вопросам безопасности. Отмечается, что комплекс мер был разработан при поддержке свыше 70 субъектов России и 18 федеральных ведомств, в том числе Минобороны, Минпросвещения и МВД. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 3 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxoros.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Наконец-то купил участок на Ирекле. Теперь дом построю. Буду рыбачить. Красота.
1: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг предлагает земельные участки на берегу Иреклинского водохранилища. Все участки размежеваны и находятся в собственности. Звоните прямо сейчас в Citigroup по телефону в Орске 33 96 33 или приходите в офис на Краматорской 32.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились в...

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: с вас история, Дарья, потому что это нуждается в неком комментарии все-таки. Да.
1: Хорошо, вот эту песню я услышала год назад. И я очень хотела, когда зацвела сирень, чтобы мы ее поставили на радиохит. Вот, так случилось, что череда событий немножечко этому воспрепятствовала.
2: Да, например, адекватный музыкальный вкус Дмитрия. Но...
1: Вот я всегда стараюсь опускать какие-то гаденькие истории. Тебе же надо это все поднять.
2: Так.
1: Ладно. Вот, я поняла, что не получится. Мне сказали, ну, уже и сирень отцвела, уже как бы поздно.
2: Я искал любой повод.
0: То есть это был аргумент, чтобы не ставить песню.
2: Сирень
0: уже все.
1: Я говорю, хорошо, я подождала год. Год прошел, сирень цветет, и я снова к Дмитрию с этой песней. Говорю, ну включи мне ее, пожалуйста.
0: Хорошо, а чем так зацепил-то оно?
1: Да она такая простая, такая легкая, настроение как-то поднимает. Mm-hmm. Вот этим зацепил. Необычное, понимаете? И сейчас много треков, которые бум-бум-бум-бум, либо там какое-то количество матерных слов, либо там какие-то унижения.
0: Запрещенных слов.
1: Запрещенных. Yeah. А вот тут вот, ну, вот все просто, все легко. И вот душа радуется. Mm-hmm. Лично у меня.
0: Я надеюсь, Дима рад, что он вас порадовал.
1: Да посмотри, он не рад, он плачет.
0: По-моему, не очень.
2: У меня шок.
0: Нет, ну почему? Ну, когда делаешь приятное, наоборот, хорошо.
2: Да, просто, понимаешь, можно было, ну, обойтись, тем не менее. Ну, вот у нас же про сирень не только эта песня есть, да?
0: Слушай, я знаю только «Рок-острова». А, ну еще вот это.
2: Вот это, почему? Где одинокая ветка сирени?
1: Ну, ты же уже ее ставил когда-то.
2: Когда-то, когда, да, вот давно. Это было в первом сезоне наш.
0: По-моему, да. Ну, да. Честно говоря, я уж не помню, но, наверное.
2: В первом.
0: Ну, ладно, друзья, чем заняться, когда нет интернета? У нас тема сегодня такая. У нас поднакопилось уже немножко сообщений, приходящих на номер 8922-878-2929. И давайте мы их почитаем. Рома написал, без интернета я просто взял кроссовки и пошел в Центральный парк. Жаль, что там все еще не доделано. Ром, я, конечно, не знаю, но где там конкретно бегать именно в Центральном парке? Если
2: в Центральном не надо бегать, бегайте на Стрелке.
0: А там и негде, ну, особо. Так нет места-то.
2: А на Стрелке есть где побегать?
0: На Стрелке?
2: Езжайте
0: там
2: туда.
0: Там как раз-таки вообще все есть.
2: Да, для того, чтобы заняться спортом.
0: Даже специальная дорожка такая, да?
1: Да.
0: Из, как ее, ну, из резины какой-то. А японец нам написал. Когда нет интернета, надо идти в баню отдыхать.
1: Баня это хорошо.
0: Частично я согласен.
1: Но дорого.
0: Да. Доброе утро. Нет, но если у вас есть знакомые с бани, то...
1: У меня нет.
0: Тогда нет. Тогда тяжело, да.
2: Есть у меня знакомый парильщик, да?
0: У вас даже парильщик есть свой знакомый.
2: У нас он общий знакомый. У нас Костя Макаров как прекрасно парит людей.
1: А у него разве есть своя баня?
2: Да у него своей нет, он в чужих парит.
0: Но он, я насчет своих не знаю. Он классный этот банщик, поэтому его зовут.
2: Поэтому.
0: Доброе утро, вот еще нам написали. Даже если есть интернет, раз в неделю ограничиваем себя сами. Уезжаем на дачу, тишина, нет гула машин, свежий воздух, грядки, шашлыки, закаты и рассветы. Угу. Это необходимо, мы постоянно в погоне за чем-то, перезагрузка самого себя, это важно.
2: Да. Согласен. Но,
0: в принципе, здесь, да, тех, кто будет противиться этому мнению, наверное, не найдется в студии, по крайней мере.
2: Таня пишет. Когда пропадает сеть, я достаю акварель, пеку шарлотку и слушаю винил. Это люди, знаешь, идут мимо Татьяниного дома. Такая шарлотка стоит на окне. Что, интернет отключился?
0: Знак, сигнал.
2: Что такое, да?
0: Иди проверь. Как горшок на этом, на окне в фильме «17 мгновений весны».
2: Да, да, да.
0: Доброе утро.
2: Батя закурил на балконе, значит, можно домой возвращаться. С мамой закончили.
0: Доброе утро. Телевизор работает отлично, а вот спальня не так, как переехала... Так, вы почитайте сами, что ли? Я тут знаков препинания нет, не понимаю, что
2: где?
0: Написано.
2: Где? Что? Что вы читаете?
0: Доброе утро, телевизор работает отлично.
2: Так.
0: Вот смотри, я читаю,
2: а
0: как
2: вот
0: есть.
2: А вот спальни нет, так как переехала в однушку хорошую.
0: Так.
2: По теме. Если нет инета, смотрите телевизор кабельный. Там 600 каналов, есть возможность посмотреть дальние каналы даже, Ленчик.
0: Вот наверное, так. Дельный
1: это,
0: канал.
1: Подождите, это нам написал директор...
0: Нет, это Ленчик нам написал.
2: Это Ленчик написал нам. Директор. Какой директор вам пишет?
1: Цифровые пишут разные директора,
0: знаешь, да? Да, всякие бывают. Ну, как вариант.
2: Ты уволен.
0: Так я только не понял первую часть сообщения. Вот телевизор работает отлично, а вот спальни нет, так как переехал в однушку хорошую.
2: Но вы это нам просто, это не по теме.
0: Я понимаю, вы нам жалуетесь или что? Мы как должны отреагировать?
2: Пусть она к тому, что цените, что у вас есть спальня.
0: А, спальня, что
2: да,
0: есть?
2: Да,
0: ну, ладно. Вот. Так, значит, кстати, телевизор, да, как один из вариантов альтернативы, да, он может помочь. Ну, особенно, когда действительно там очень много каналов. Угу. А, так, что-то еще упустили или все? Ну,
1: вот сообщение от Игоря.
0: Да.
1: Нет интернета, зато есть соседи. Я всегда их слушаю. Ругаются, детектив, пекут что-то вкусное, шоу «Угадай что». По вечерам становишься свидетелем эротических пируэтов. В общем, мне не скучно.
0: Ох вы, Игорь какой!
2: Мне интересно, что наши эти соседи бы написали про нас. Про наши уры иногда.
0: Нет, это понятно. Просто что Игорь все время сидит и слушает так вот, да, в течение дня, что там происходит.
2: Там иногда слышно, даже когда смс-ка приходит.
0: Я понимаю. Иногда слышно даже в дальней комнате, что там у соседей
1: происходит. Подъезд молодеет, у нас все больше и больше заезжают людей с детьми. И теперь вообще это аттракцион разных эмоций вокруг.
2: Со всех сторон орут.
1: И у нас еще есть соседи, которые любят погулять под градусом. И у них тоже как-то, ну, как бы постоянно приходят к ним гости. И, видимо, у них не работает домофон. И там всегда...
0: Звонят тебе, да?
1: Выходи. Это тоже практика имеется.
2: Да.
1: Вот представьте, как жить в этом во всем.
2: В домофон.
0: В домофон. Открывай.
2: Здрасте.
1: Я так вот...
2: Свои!
0: А ты открываешь, кстати?
1: Я не открываю.
0: Не открываешь?
1: Нет.
0: Никогда?
1: Нет.
0: Мне, когда звонят, я всегда открываю.
1: Вдруг это какой-то мошенник?
2: Да неважно, он звонит, как он тебе... Он говорит, свои, как ты ему откажешь?
0: Нет, ну обычно говорят, откройте, пожалуйста, есть такой-то квартира.
2: Да.
0: Я открываю все. Что, вы думаете, не надо?
1: Я думаю, нет.
2: Да? А он раз и вашу называет квартиру.
0: Это уже Дэвид Линч. Это уже Дэвид Линч какой-то. А ты говоришь, а я дома.
1: Я помню, как мне...
0: А я уже дома.
1: В один из праздников мне звонили соседи снизу. Они были оба тоже под веселым градусом. Они говорят, мы потеряли ключи, откройте там подъезд, мы хотя бы погреемся. А это соседи снизу. Это действительно, я их в лицо-то узнала. Вот им я открыла.
2: А, это единственный человек, да?
0: Который...
1: Не, а остальным? Я потом на следующий день прихожу, а у них дверь в подъезде из косяка вырвана. Дома они все-таки попали.
2: Кошмар. Нет, представляешь, это все-таки были не они, просто их ограбили.
0: Да, да. Ладно. Что делать, если нет интернета, друзья? Вот такая тема сегодня. В концовке часа подведем итоги, кофе вручим кому-нибудь обязательно.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 мл или мужской дезодорант «Акс» 150 мл всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
0: Метеохит.
8: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Сейчас в Орске плюс 13 градусов, днем до плюс 20. В Ясном плюс 12, днем до плюс 18. В Ковандаке Медногорске плюс 10, днем до плюс 20. В Оренбурге плюс 10, днем до плюс 21. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
10: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
13: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: Друзьям, 23 минуты 10. Очередное время для неправильных новостей. Первая новость будет такая. Выживший после падения с 12 этажа петербуржец отдаст 670 тысяч рублей за ремонт машины, на которую он упал. Представляете?
3: Выжил еще.
2: Ну, вот так уж получилось, да. А тот, как говорится, не стал прощать. Да, говорит, так, ну, ты живой?
3: Работать можешь? Как?
2: Не, ну это так и выглядит, в общем-то, я не знаю. Ну, короче говоря, там суды идут сейчас, да, но все близится к тому, что ему присудят все-таки вот эту компенсацию, да.
3: Ну и правильно, а почему мужик должен отдуваться сам, которого машина пострадала?
2: Ну, не знаю.
3: Ты хочешь сказать,
2: тебя машина... Нет, подожди, я ничего не хочу сказать. Тут надо знать причины падения, что там произошло. То есть, ну все, это в совокупности все надо знать. Если там все это по пьяному делу, естественно, ну как бы...
3: Да даже если ты подскользнул, скажи.
2: Сам факт, ну, человек упал с 12-го
3: этажа.
2: Да,
3: подари ему 700 тысяч, да?
2: Он выжил. Ну, да.
3: Я посмотрю на тебя.
2: Может быть, его автомобиль, его и спас как раз. Ну, то есть, если бы его не было, может быть, разбился бы. А тут получилось так, что...
3: Ну, вот за спасение плати.
4: У нас, понимаете...
2: Ты циничный.
3: Ага.
4: В 90-х случай в Медногорске был. Человек залез в чужую квартиру на 5-м этаже. Украл магнитофон с кассетами. Так он тот момент это было. И в моменте кто-то начал открывать дверь. То есть, домой вернулся хозяин. Он в состоянии стресса с 5-го этажа спрыгнул и побежал дальше. И человек выжил. Ну, представляете? Угу. Его только поймали потом, потому что он магнитофон пытался сдать.
3: Может быть, может, это была Дарья?
2: Но с него же не потребовали денег за новый магнитофон.
4: Его посадили. Я тебе о том, что во время адреналина, наверное, наше тело способно на что-то сверхъестественное.
2: Да, это уж понятно. «Мона Лиза» не картина, заявил Юрий Лоза.
3: Земля не шар. Это «Мона Лиза» не картина. Виталий не человек. Это робот.
2: Нет, я люблю песни Юрия Лозы.
3: Песню вы хотели сказать.
2: Я говорю. Нет, у него есть. Нет, Дим, у него есть несколько песен неплохих.
4: Ну, например.
2: Например, «Девочка в баре». Есть такая композиция, я ее периодически слушаю. Она 18+.
4: Она в баре на маленьком плоту?
2: Нет. Это раннее, так сказать, творчество Юрия Лозы. Короче говоря,
3: за барным столом. Девочка на паре дискотеки.
2: Юрий сказал, что произведение Леонардо да Винчи сделано с помощью нанотехнологий.
4: Понятно.
2: Ну, на тот момент, ладно, я не буду это. На тот момент это была нанотехнология. На полотне нет мазков, а только тончайшие слои. Поэтому картину нельзя считать живописью.
3: Не Россия нарисовала.
2: Ну, в какой-то степени, ну, для того времени, да, это была такая новейшая технология. Но почему ее живописью нельзя считать, мне не совсем все равно понятно. Аргументация вот меня не убеждает совершенно.
4: Может быть, он хайпует? Вот сейчас мы снова произносим его имя, произносим его фамилию, вспоминаем его треки. Может быть...
3: Я продолжу настаивать.
2: Девочка в баре.
4: Может быть, это какой-то хороший пиар? Он специально противоречит каким-то устоям.
2: Ну, кто знает. Ладно, оставим Юрия Лозу на плоту. В США мужчина разбогател на 66 миллионов рублей благодаря воробью. Залетел к нему в автомобиль воробей, сел на пол перед пассажирским сиденьем. Мужчине показалось, что птица сулит ему удачу, и на следующей неделе он пошел, купил 3 лотерейных билета. И один из них оказался выигрышным. 120 тысяч долларов он выиграл.
3: Можно на меня тоже кто-то сядет? Или рядом тут кто-нибудь?
2: Ну, выйди на улицу, я не знаю. Попроси.
3: Мне нагадили на плечо.
4: Может быть, я не зря с воронами разговариваю?
2: Может быть, они вам когда-нибудь ответят. Да. Что-нибудь.
3: Да, видишь, так сумасшедшими городскими становятся.
4: Давайте так, кто-то должен веселить людей.
3: Дашка Ворона.
2: А потом будешь веселить ворону.
3: Она это, из один дома, вот эту в голубях, которая была.
2: Ну ладно. Ну надеюсь, что до этого не дойдет.
4: Но у тебя ни одного голубя нет. А у меня вон стая ворон.
3: Ну, тоже верно.
2: Да. Все на это.
3: Ни детей, ни плетей, ни вороны.
2: Закрывай контору.
3: Так, ладно, морекрамбреры, давай не ждать и к гороскопу.
0: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Гороскоп на сегодняшний день. 5 мая у нас на календаре. Узнаем, друзья, что астрологи приготовили.
2: Ну, давайте.
3: Рыбы.
1: Вы нынче будете очень чувствительны. Будьте вы антенной, это было бы неплохо. Но поскольку судьба распорядилась иначе, придется над собой поработать. Не принимайте все близко к сердцу.
3: Водолей.
4: Сегодня очень многое будет зависеть от того, с кем вы проведете этот день. Поэтому выбирайте сами.
3: Козерог.
2: Не опирайтесь на догадки, принимая то или иное решение сегодня.
3: Стрелец.
1: Будьте готовы отвечать за свои действия. Сегодня вам наверняка придется этим заниматься.
3: Скорпион.
4: Поделитесь своей мудростью с ближним, ибо он в этом серьезно сегодня нуждается.
3: Весы.
2: Поищите корень проблемы. Сегодня чуть ли не последний день, когда его можно будет извлечь.
3: Дева.
1: Сегодня вы испытаете двойственные чувства. С одной стороны, вас будет манить возможность расслабиться, а с другой толкать в бок чувство долга. Кто же победит?
3: Лев.
4: Сегодня у вас появится талант вмешиваться в чужие дела и путать чужие планы. Лучше заройте этот талант в землю.
3: Рак.
2: Вам, возможно, предстоит принять на себя ответственность за дело, с которым кто-то не смог справиться.
3: Близнецы.
1: Степень вашей удачливости сегодня будет во многом зависеть от того, кто будет с вами рядом. Выбирайте партнеров максимально тщательно.
3: Телец.
4: Сегодня с вами может приключиться жесточайший приступ неоправданной ревности. Если вы не желаете потерять человека, которого ревнуете, постарайтесь этот приступ приструнить.
3: Овен.
2: Вы можете не без удивления обнаружить, что ваша уверенность в чем-то, постепенно испаряется. Возможно, это к лучшему. Информация была предоставлена сайтом igneo.com.
1: Ну что, Дарья?
4: Мне вот, знаете,
2: удивите нас.
4: Понравился гороскоп Водолея, что сегодня многое зависит от того, с кем вы проведете этот день. А ведь и правда. Скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты. Выбирайте себе сегодня, допустим, дневного друга правильно.
1: Хорошо. С кем бы пообедать, желательно за его счет?
2: Бэтмен.
4: Это сделало бы меня счастливой.
2: Так, ладно, послушаем мы Адама Ламберта, Боба Синклара, Кешу и Холидей Боя.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицк и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, кухня «Монтана» 2 метра всего за 17 200 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
4: Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-565-833-200-061.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Доброе утро.
1: Ой, алло, алло.
2: Мой десептикон. Мы прибыли на вашу планету.
1: Ладно, наигрались, давайте.
0: Так, доброе утро.
1: Алло. Доброе утро. Здравствуйте, как зовут вас?
3: Владимир.
1: Владимир, очень приятно.
0: Ну-ка, соперник у Владимира кто будет? Здравствуйте.
4: Дай, пожалуйста.
0: С Владимиром никто в нашей стране играть не хочет, да?
1: Так.
0: Так, давайте еще. Еще 21-137, пожалуйста, набирайте.
4: Код города 3537.
1: Или кто-то из нас будет сейчас.
0: Да, да.
4: Я могу?
0: Да,
1: я тоже могу, потому что я же не знаю, что...
0: Но есть звонок у нас, фигушки вам. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
5: Ольга.
0: Ольга, вы играете против Владимира. Чуть-чуть приемничек. Во, подобавили. Здорово. Ну и нужно крикнуть сначала свое имя, а потом и название исполнителя. Готовы?
3: Да, готов.
0: Ага. Ага. 3, 2, 1.

0: Надо сосредоточиться. Долго уже.
1: Все очень просто, да. Тоже про сиреневую луну.
0: На сиреневой луне-то кто поет?
2: Что я прослушала?
1: Кто про сиреневую луну поет? А? Кто это?
2: Про голубую знаю.
1: Да, да.
3: А нам нужна сиреневая.
0: Да. Подожди, сейчас это не надо.
1: Да.
0: А,
1: ну кто
0: он
1: это?
0: Же, он
1: кто
0: же...
1: это? Кто это?
0: Он же босоногий мальчик.
2: Владимир.
1: Владимир. Кто?
2: Агутин.
1: Ну, конечно. Забудь обо мне.
0: Да, Владимир молодец. Угадал все-таки, догадался, да, что это Леонид Агутин. Ага. Да, вы становитесь победителем, получаете шопер. Ну,
2: я сказала вообще-то.
1: Когда?
2: Это я сказала, Агутин.
1: Когда?
0: Вы сказали второй. Мы слышали.
2: Да, вы даже коллеги слышали.
1: А когда? Сначала сказали вы?
0: Все, что я от вас слышал, это я не знаю.
1: Да. И знаю другую луну.
0: Да.
1: Давайте два шопера дадим.
0: Ну, давайте, да.
1: Давайте. Два шопера вам улетают в честь... Вернее, от Леонида Агутина.
0: Как нас легко сломать. Да.
1: Чтобы всем было не обидно.
3: Я все равно предлагаю... Мы два шопера отдадим, но мы за эфиром переслушаем.
1: Предлагаем подраться вам за шопер. Ладно. Поздравляем, конечно, и Елену.
0: Да.
1: И, соответственно, Владимира. Владимир. Да. Да. Есть что передать? Давайте с Еленой начнем.
2: Ольга меня зовут.
1: А, Ольга? Видите, как вас плохо слышно.
2: По слухам что-то не то.
3: Возможно, вы на громкой связи стоите?
1: Да.
2: Нет, не на громкой.
0: Мы не попали вообще.
3: Мы объясним. Вас слышно через раз, там еще какой-то дополнительный звук, и произносишь ш.
1: Да.
0: Все, да, ладно.
2: Звук с монитора компьютера просто издает.
3: Вот, сейчас вас хорошо слышно.
1: Вот так, Ольга, да. Было классно. Оль, так есть что сказать?
0: Я думал, это Анна.
1: Передайте, да. Ты тоже, каждый услышал свое. Ладно.
2: Я передаю всем своим коллегам привет, которые сейчас меня слышат, видят.
0: Спасибо. Спасибо, Оль.
1: Спасибо, Оль. А Владимиру есть что сказать?
4: Ну, передаю всем привет, кто узнал город Новотроицк, вам.
1: Спасибо, Владимир. Передай привет Анне.
0: Да, и тоже, да? И Ольге.
1: Да, да.
3: И Елене.
1: Всем девчонкам вам. Да, да, да.
0: Всем.
1: Ой, ладно. Зиверт и Кредо впереди. Ребят, трубки не кладите.
5: Спит усталый караул.

0: Реклама. Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 12 лет.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Bouquet. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Bouquet. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314 565 832 800 224.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде. Сейчас в Орске плюс 15 градусов, днем до плюс 20, в Ясном плюс 13, днем до плюс 18, в Ковандыке, Медногорске плюс 14, днем до плюс 20, в Оренбурге плюс 13, днем до плюс 22 градусов. Дождь, возможно, на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: гуляет Улаху.
1: Давненько не было, да, композиции этой. Друзья, завершаем нашу сегодняшнюю беседу. Что вот, что делать, если нет интернета? 8-922-878-2929. Дочитаем сообщение. Илья написал подушке «Привет, привет». Когда пропадает интернет, я беру термос, бутерброды и иду на балкон с видом на закат. Иногда просто выезжаю на закат посмотреть, посидеть и чай попить с видом на горы. Так спокойно.
0: Крутяк. Это наш программный написал?
1: Не
0: он
1: знаю.
0: Он любит таким заниматься.
1: Наверное. Человек-закат.
0: Человек-закат.
2: Все время. Кстати, Илья написал.
1: Что? Ты же сказал, что да. А любит на закат смотреть. Серый пишет, на огород иду. Там всегда работы больше, чем можешь осилить. Вот практичный вариант. Да, такой. Игорь пишет, нет Wi-Fi, это песня Костюшкина.
2: Файя, нет Wi-Fi.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Так, ну, пишет нам Вальтер, когда нет интернета, слушаю радио.
2: Почему всегда это забавно?
1: Не знаю.
0: Так, сообщение от Татьяны. Доброго времени суток всем. Интернет пропал, началась жизнь, если утрировано. Домашние дела делаются в 3 раза быстрее. Все вспоминают, что есть настольные игры, домино, карты, монополии и уно-уно-уно момента. А у родителей еще жив кассетный проигрыватель и кассеты с фильмами и мультиками. Так, Вальтер мне пишет, я Уолтер.
2: А, он Уолтер? Трио Вальтер, сколько называется?
0: Нет, ну
1: там,
0: просто...
1: Подожди, там, там по-английски был написан.
2: Дарьин.
0: Ну, по-немецки как написано, так и читаешь.
1: А я-то думаю, там, ну, по-русски Вальтер, а там Уолтер.
0: Ну вот.
1: Ну, Уолтер,
2: это Уолтер.
0: Написано В, а потом идет А.
2: Это W, там как О читается.
1: Ладно, разобрались. Извините, Уолтер.
2: Дарья просто немецкий изучал.
0: Ну да.
2: Поэтому для нее вы Вальтер.
0: Так, Елена пишет. Это такое счастливое время настает. Можно общаться вживую, погулять, почитать книгу. Как хорошо жили наши родители. Мне иногда кажется, что интернет губит наше счастье.
1: Ну, в какой-то степени, конечно, да, если им сильно увлекаться. А вот еще странное сообщение, не по теме. Раньше я думала, с кем ты общаешься, то и ты такой же. А оказалось, что, как ты говоришь о своих друзьях, можно сделать выводы, какой ты человек. Эта мысль поменяла многое.
2: Мысль мудрая, но не в тему.
1: И, кстати, я водолей.
0: Ну, наверное, это как-то связано с гороскопом.
1: Понятно, да, понятно. Но звучит так довольно интересно, забавно.
2: Кстати, я водолей.
1: Кстати, я водолей, да. Так, ну что, кому мы отдаем-то сегодня кофе?
0: Подождите, я до сих пор в шоке. Вальтер и Уолтер.
2: Я был Вальтером.
1: У вас мало времени, чтобы это все переварить. Да.
0: Ну вот Татьяна мне понравилась с кассетным проигрывателем, фильмами и мультиками.
1: Да, да, хорошее сообщение. Что, тогда отдаем.
2: Мне Уолтер понравился.
0: Ну, кстати, ни разу не выигрывал.
1: Ну так что в итоге? Давайте Уолтеру отдадим.
0: Или... Ну, давайте.
2: Давайте. Ну, а он все. По теме же писал? Что писал по теме?
0: Он слушает радио.
1: Да.
2: Правильный ответ. Самый типичный. Но чисто... Но если добавить туда сообщение «Я Уолтер», вот два сообщения, вот за них можно.
0: Ну, если быть в контексте, да.
2: Да. Это будет весело. Поздравляю.
1: Ладно, да. Уолтера поздравляем, да. Он получает стаканчик кофе от Кофе Лайк. Молодец.
2: Спасибо.
1: Да.
0: Так, на правах рекламы. Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это Кофе Лайк. Адреса город Орск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пацаева, 21. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
1: Все, спасибо и Дарье, и спасибо всем, друзья, по традиции, кто нам писал сообщение сегодня. Все были очень классные и смешные.
2: Да, Уолтер, вы это, имя на русском напишите, сейчас же ребрендинг. Как раз, чтобы было понятно.
1: Да. Все, всем спасибо. До завтра, до 7 утра.
2: Пока.

0: Далее. 10 часов. Это радио. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Жительница Оренбурга оказалась в настоящей ловушке из-за давления и угроз со стороны кредитной организации. Женщина обратилась за помощью к судебным приставам Оренбуржья, надеясь найти справедливость и защиту. В своей жалобе она рассказала, что агрессивные сотрудники банка запугивали ее изъятием имущества и даже лишением родительских прав. В ходе проверки выяснилось, за этим спектаклем стояли работники одного из банков региона. Действия сотрудников кредитной организации признали незаконными. Их банк оштрафовали на 300 тысяч рублей. Число самозанятых россиян за 2025 год превысило 15 миллионов человек. По данным Федеральной налоговой службы, рост составил около 27%. Специальный режим налог на профессиональный доход действует в России в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года, напоминает РИА Новости. Самозанятые с доходом до 2,5 миллионов рублей в год могут легально вести бизнес, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления отчетности. В Приморском крае автоподставщики 4 года провоцировали ДТП и получили 6 миллионов компенсации. Об этом 5 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. При этом аферисты выбирали машины с наиболее высоким коэффициентом компенсации. Члены группы заранее определяли место и время, а также разрабатывали сценарий аварии. Подозреваемых задержали по месту жительства. В ходе обысков изъяты деньги и документы. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы. Далее информация о курсе валюты. Доллар 75 рублей 44 копейки, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 3 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. City Group, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33. Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились в

0: Понедельник пролетели, и дальше двигаться к рабочим делишкам. Тяжело, конечно, между двумя праздничными неделями, но тем не менее. Ну, давайте, выходными, давайте так назовем. Поэтому вот подсобрались, сейчас надо потрудиться. Disco Lines послушаем, чтобы этот заряд получить. Matt Nash заглянет, расскажу о праздниках. В общем, все для тебя.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 5 мая, вторник. И что по праздникам? День водолаза сегодня отмечается 144 года. Всемирный день общения. Смотри радио только для вас. Международный день принцесс. Поздравляйте своих ненаглядных. Международный день акушерки. Вот тут нужно сказать спасибо и абсолютно каждому, да, человеку. День советской печати, 114 лет. Также день создания криптографической службы РФ. Ну, день шифровальщика, он еще называется. Дальше отмечается Всемирный день гигиены рук, Всемирный день борьбы с астмой, день кубанской журналистики. Поздравляем, коллег. Хокку день, можно разгадать. День стиха на подушке, можно почитать что-то такое, да. Ну, из-за границ к нам пришли какие события? Опять же, день печати в Беларуси. Поздравляем вас. Ну и день большого сэндвича. Приятного аппетита. Ёлка, кайфово и глупо. Дальше Матвей Эмерсон, Гордо, Беовульф с треком «Феникс». И послушаем гороскоп.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига «Салютен» 500 миллилитров 42 рубля. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер». 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
3: Согреться в прохладный вечер и украсить интерьер сможет и шопоголик, и пенсионер. Мегарай – мягкие теплые пледы. Большой выбор цветов и размеров. Мегарай – выгодно все для уюта, покупай.
4: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет? Следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: И давайте посмотрим на вопрос астрологии чуть более подробнее. Сегодня начнем по традиции с Овна.
2: Овен.
1: Вы можете не без удивления обнаружить, что ваша уверенность в чем-то, еще вчера казавшаяся твердокаменной, постепенно испаряется. Возможно, это к лучшему.
2: Телец.
1: С вами может приключиться жесточайший приступ не слишком оправданной ревности.
2: Близнецы.
1: Степень вашей удачливости сегодня будет во многом зависеть от того, кто будет рядом с вами.
2: Рак.
1: Вам, возможно, предстоит принять на себя ответственность за дело, с которым кто-то не смог справиться.
2: Лев.
1: У вас появится талант вмешиваться в чужие дела и путать чужие планы. Лучше заройте его в землю.
2: Дева.
1: Сегодня вы испытаете двойные чувства. С одной стороны, вас будет манить возможность расслабиться, с другой – толкать в бок чувство долга.
2: Весы.
1: Вы ищете корень проблемы. Сегодня чуть ли не последний день, когда его можно извлечь.
2: Скорпион.
1: Поделитесь своей мудростью с ближним, ибо он в этом нуждается.
2: Стрелец.
1: Будьте готовы отвечать за свои действия. Сегодня вам наверняка придется этим заниматься.
2: Козерог.
1: Не опирайтесь на догадки, принимая то или иное решение сегодня.
2: Водолей.
1: Очень многое будет зависеть от того, с кем вы проведете этот день.
2: Рыбы.
1: Вы нынче будете очень чувствительны. Будь вы антенной, это было бы неплохо, но судьба распорядилась иначе. Информация была предоставлена сайтом igneo.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 250807.
7: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну и немножко полезной информации, друзья. Куда же можно написать нам? Как же можно поделиться настроением? Сегодня, напоминаю, день общения празднуется в календаре, мы уже об этом упомянули. Так что давайте на портал смотри.радио заглянем. Мессенджер, Макс, телеграм-канал тоже на всякий случай. Залетайте и будьте на связи с родными и близкими. Сегодня день принцесс, пожалуйста, поздравьте свою. Также Дэвид Тавара, услышим его, послушаем группу «Винтаж», новинка «Мулахит» и «Тедди Свимс».

0: Реклама.
1: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте. Обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
5: Зависит только от тебя.
3: 23 мая, начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311-565-833-200-061.

0: На Урале 11 часов. Это радио Хит-клаб. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Дорожная инфраструктура Оренбургской области полностью вернулась к штатному режиму работы после прохождения весеннего половодья. Финальной точкой восстановления сообщения стало открытие движения в Октябрьском районе. 3 мая возобновился проезд по мосту через реку Салмыш, который расположен на первом километре автодороги Буланово-Ильинка. На сегодняшний день абсолютно все автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения в Оренбурге находятся в проезжем состоянии. В России растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых – это люди старше 60 лет, тогда как молодежи в возрасте от 23 до 30 лет насчитывается лишь 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где традиционно востребованы молодые специалисты – IT, торговле, услугах и производстве. Работодателям придется адаптироваться, внедрять гибкие графики, программы переобучения и развивать наставничество. В результате взрыва в угольной шахте в Колумбии под землей оказались заблокированы 11 шахтеров. Инцидент произошел на шахте «Тринидад». По словам губернатора региона, причиной взрыва стало скопление газа. В момент взрыва на глубине около 600 метров находились 15 человек. Троим шахтерам удалось самостоятельно выбраться на поверхность, они не пострадали. В настоящее время под землей в Колумбии остаются 11 человек. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 3 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Макс в эфире, как всегда, красиво исполнила с душой и подарила нам музыкальный праздник. Ну, а чего бы и нет, 11.05, студийные пробили, двигаемся дальше. Вторник обещает быть занимательным, я думаю, каждое количество дел себе приготовил максимальное. Сегодня Demi Lovato поможет, также Винтаж, Джонни, Рон Мэй. Все для того, чтобы музыкальный день удался на максимум.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: А в

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
3: Какие итальянцы?
2: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорск,

0: Наунапицца.ру или по телефону. Все. До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Хит. На все времена.
1: А сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас Таня Терешина и ее хит под названием «Обломки чувств». Вышел хит 15 лет назад, давайте переслушаем. На крыльях нашей любви поем.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды капля Вокс 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, шкаф купе ТЭО всего за 12 500 рублей в наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
4: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
5: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
6: Зависит только от тебя.
4: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-565-833-200-061.
7: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8-3537-210-260. Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы 25 08.

Итак, друзья, все любят музыку, она сдает настроение и делает каждый день ярче. Так хотите узнать, как рождаются хиты? Смотрите программу «Мустрой» с Сашей Якунчиковым на телеканале «Евразия». Каждый вторник узнаете закулисье музыки, истории песен в приятном формате. Категория 12+, и на правах рекламы партнер программы «Магазин Мелодия». Стань звездой с мелодией, гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки, любые музыкальные инструменты, аксессуары к ним, звуковое и световое оборудование, гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК, Европейский, второй этаж, рынок, также Авангард, ТК, Урал 3. Впереди Арткасти, модный поп, Медуза и Энрико Амали. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: смеяю.
1: Вечный вопрос. Вот из лов. Что такое любовь, Максим?
2: Сейчас другой извечный вопрос.
3: Где интернет?
2: Любовь, она рядом так же, как и интернет. Но как только и... не всегда ловит.
1: Да, не всегда подключаешься туда, куда нужно.
2: Да, и это тоже.
1: Давайте за безопасный интернет. За безопасное подключение.
2: Да.
1: Хорошего дня, у тебя удачи, хорошего эфира, больше музыки.
2: До скорого.

0: на Урале полдень. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Центральный районный суд Оренбурга передали дело пожилого мужчины, которого обвиняют в применении силы к сотруднице правоохранительных органов. Как следует из обвинительного заключения, инцидент произошел во время дежурства женщины-полицейского. Экипажу сообщили, что на Петровском рынке кто-то ходит с ножом. Приехав на место и разобравшись в ситуации, сотрудница потребовала от мужчины прекратить противоправные действия. В ответ тот ухватил ее за форму, а затем сделал подсечку. От этого удара она упала с ног на землю и испытала сильную боль. Педагогов, психологов и социальных педагогов будут обучать профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства. Такое обучение будут организовывать органы власти субъектов Российской Федерации в сфере образования совместно с колледжами, техникумами и училищами. Они будут организовывать для замруководителей образовательных организаций, курирующих вопросы безопасности, а также педагогов-психологов и социальных педагогов. Исполнители на ежегодной основе должны будут предоставлять отчеты в Минпросвещение Российской Федерации. Под Калининградом 16-летняя девушка потеряла сознание прямо на работе и впала в кому. Инцидент произошел 30 апреля, когда девушка, работающая в пекарне, вышла на улицу во время перерыва. Она села на скамейку, чтобы покурить электронную сигарету, а затем внезапно упала. Врачи заподозрили инсульт или инфаркт и приняли решение о срочной госпитализации. Сейчас пациентка находится в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностирован разрыв аневризмы. Несовершеннолетняя, со слов ее коллег, мало ела, но зато часто пила энергетики. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 3 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. City Group, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске 33 96 33. Новости.
2: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Мочалов на Радиохит.
1: Самого добрейшего дня всем, кто на волне. Друзья, вместе с нами давайте весело шагать по этому вторнику и наслаждаться моментом. И, конечно же, даже если вас отвлекают какие-то незначительные вещи, давайте сосредоточимся на том, что действительно важно. Во-первых, обеденный перерыв уже наступил, а во-вторых, ваша работа требует того, чтобы вы сосредоточились на ней. А отвлекаться на всякую ленту новостей или что-то другое в мессенджерах давайте не будем, поработаем хорошенько, а музыка поможет. Так что громче звук делай и танцуй вместе с нами.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупай.
5: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
6: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
7: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
8: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из 3 человек. Зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. «Съедобный бой» на «Смотри радио». Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
9: Категория 18+.
8: Партнеры мероприятия: «Уна пицца», «Горячая пицца», «Бургеры и роллы», магазин яблочной техники «Яблочный спас», фабрика «Орские колбасы».
10: Включи новое окно в своем доме.
0: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: И вновь к нам присоединяется Виталий Морозов. Мы с большим удовольствием обсуждаем все самое интересное из мира кино. Что сегодня к нам принес Виталий?
2: Привет,
1: рассказывай.
2: Максим, привет.
1: Привет.
2: Всем здравствуйте, друзья. Сегодня у нас картина «Они придут за тобой», 2026 год, категория 18+.
1: Опять страшно что-то.
2: Нет, ну как, не совсем. Это больше, наверное, такая жанрово-развлекательная вещь, которая вот определенную нишу занимает в сегменте фильмов, ну, по типу, так скажем, сопротивления, да, к одной девушке против каких-то злых сил. «Я иду искать», например, вот как-то на ум сразу приходит. Но здесь немножко по-другому. Зази Битц играет в этой картине. Ее вы могли помнить по картине «Джокера». Она играла соседку.
1: Ну, а как же «Дэдпул», да, по-моему?
2: «Дэдпул» еще тоже был. Тоже она там супергероиню играла, у которой жутко везло. И, кстати, вот я сейчас вспоминаю, она мне там нравилась больше всех. Ну, именно как супергероиня.
1: Ну, можно было на расслабоне, на чиль такая.
2: Она вообще абсолютно, да. У нее вот суперсила была в том, что ей жутко везло. И вот снова она в экшн-картине. Я напомню, что снял этот фильм Кирилл Соколов, который до этого выпустил, ну, жутко мне понравившийся «Папа, сдохни» и «Оторви и выбрось». И теперь он снимает для мировой, можно сказать, да, аудитории, делает это в Голливуде, причем при помощи достаточно серьезных продюсеров и сценаристов. Вот, и картина рассказывает, здесь все на самом деле просто да нельзя. Девушка с проблемным прошлым, это Зази Битц, она устраивается домработницей в элитный дом на Манхэттене, это некий отель какой-то очень странный, напоминающий «Оверлук» из «Сияния». Вот. И уже буквально только-только она, значит, ее заселяет в этот отель, ну, для того, чтобы она там немножко обжилась, в первую же ночь на нее совершается нападение. Какие-то странные совершенно люди в каких-то черных мантиях, и которых, как выясняется, нельзя убить. Тут у нас первый, наверное, сюжетный поворот в этой картине. Их, на самом деле, там впереди будет множество. Не сказать, чтобы они все были прям изящные, но, на самом деле, неожиданные, наверное, так вот можно их охарактеризовать. В общем, оказалось, что в этом доме не существует некий культ поклонения там чему-либо, злым силам. И каждый год, или, по-моему, да, каждый год они приносят какую-то новую жертву, ну, для того, чтобы продолжить вот это вот свое существование. И бессмертие они получают, в общем-то, из-за этого, то есть каждый год принося в жертву. Но оказалось, что Зази Битц — это очень крепкий орешек, и просто так ее убить не получится. Она еще, мало того, привезла с собой в чемодане целый арсенал оружия, начиная от мачете и заканчивая обрезом. А почему она это сделает, это тоже все будет объясняться в картине, то есть там все не просто так, она и не случайно. В общем-то, оказалась в роли соискательницы этой должности, и, соответственно, в этом отеле тоже не случайно. Оказалось, что ранее у нее была сестра, младшая сестра, и она вот до этого тоже устраивалась в этот отель. В общем-то, она приехала для того, чтобы выручить сестру. Но это, на самом деле, не спойлер, потому что там будет еще ряд сюжетных поворотов, и все, на самом деле, все так вот перемолится, и все поменяется в итоге в картине, начиная с самой начальной точки. Что можно сказать? Конечно, на этапе трейлера эту картину ждали очень многие, потому что там действительно залихватский экшен, очень лихо все поставлено, поставлены хорошо драки, и совершенно какие-то сумасшедшие члены вредительства там наносятся. Но, я еще раз говорю, это определенная ниша, да, которую такие фильмы занимают, определенный жанр, и у этого жанра есть фанаты. И эти фанаты очень ждали этот фильм. Но вот на этапе уже показа в кинотеатрах там стало очевидно, что оценки там, ну, фильма были, на самом деле, уже потом не очень высокие, скажем так. Ну, ниже, чем ожидалось. И я, наверное, где-то понял, почему. Потому что очень сильно Кирилл Соколов, он и до этого в фильмах вот «Папа, сдохни» и «Оторви и выброси», он, ну, не то чтобы копировал, но явно признавался в любви к стилю Квентина Тарантино. И если в российском сегменте кино это, на самом деле, смотрелось очень свежо, и казалось тогда, что вот у нас, кажется, появился свой Тарантино. А когда вот уже по западу одним меркам, там таких фильмов на самом деле много, включая самого Тарантино. И когда ты его вот уже здесь в «Они придут за тобой», Кирилл Соколов не то чтобы признавался уже в любви, но как будто даже копировал полностью стиль. Пускай, ну, с другой стороны, ладно, пускай, но копировал это, в общем-то, не самый плохой пример для подражания. Но как-то делал он, на самом деле, без, наверное, включения самого себя. То есть, да, это вот так вот делает Тарантино, мы будем делать так же. И поэтому количество там драк к финалу фильма, оно немножко утомляет, потому что кроме драк показать-то, в общем, получается и нечего. Вот поэтому, наверное, оценки были занижены у картины. То есть к финалу это становится немножко утомительным, наверное. Даже я, человек, посмотревший «Рейд» когда-то, да, и второй «Рейд» тоже. Но вот здесь немножко к финалу заскучал, потому что там, да, там есть какие-то сюжетные повороты, вроде бы все учтено, то, что было ранее в картине, то есть ни одно вот это подвешенное ружье вроде бы как не остается не стрелянным, так скажем. Вот. Но, тем не менее, как-то вот именно к финалу становится немножко скучновато, и картину досматриваешь уже вот просто, как это говорится, из последних сил, да, и по инерции. Жаль, что так получилось. В общем-то, сильно рекомендовать, конечно, я бы не стал, но для тех,
1: поклонников
2: кто
1: жанра,
2: любит такой жанр, да, наверняка зайдет этот фильм. «Они придут за тобой», категория 18+, вот такую картину мы сегодня обсуждали.
1: Спасибо, Виталий, мы желаем отличного дня и такого же кино всем, кто на связи.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Акс 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
4: Милый, зима не за горами.
5: И что?
4: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
5: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
4: Да ты волшебник.
5: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
1: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда. А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить. В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11.

диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 3.

0: Австралия, 13 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Жительница Оренбурга оказалась в настоящей ловушке из-за давления и угроз со стороны кредитной организации. Женщина обратилась за помощью к судебным приставам Оренбуржи, надеясь найти справедливость и защиту. В своей жалобе она рассказала, что агрессивные сотрудники банка запугивали ее изъятием имущества и даже лишением родительских прав. В ходе проверки выяснилось, что за этим спектаклем стояли работники одного из банков региона. Действия сотрудников кредитной организации признали незаконными. В итоге банка оштрафовали на 300 тысяч рублей. Число самозанятых россиян за 2025 год превысило 15 миллионов человек. По данным Федеральной налоговой службы, рост составил около 27%. Специальный режим налог на профессиональный доход действует в России в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года, напоминает РИА Новости. Самозанятые с доходом до 2,5 миллиона рублей в год могут легально вести бизнес, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления отчетности. В Приморском крае автоподставщики 4 года провоцировали ДТП и получили 6 миллионов компенсации. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. При этом аферисты выбирали машины с наиболее высоким коэффициентом компенсации. Члены группы заранее определяли место и время, а также разрабатывали сценарии аварии. Подозреваемых задержали по месту жительства. В ходе обысков изъяты деньги и документы. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы. Далее информация о курсе валюты. Доллар 75 рублей 44 копейки, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 3 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Сити Групп, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33. Новости.
2: Все началось с идеи. И люди погрузились в музыку.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Самый теплый, самый яркий и вкусный привет всем тем, кто наслаждается этим днем вместе с нами, особенно тем, кто наслаждается обеденным перерывом. Мы вам желаем приятного аппетита и, конечно же, на сладенькое море музыки тоже вам докинем. Всем остальным не спешите сегодня урабатываться по полной. Делайте перерывчики, но и от работы тоже сильно не отлынивайте. И тогда этот вторник точно принесет вам радость.
2: Смотри, смотри, радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
4: Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранип 511-565-833-200-061.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Продолжаем наше музыкальное движение, но самое время немножечко припарковаться и с нашими автоэкспертами обсудить многие интересные вещи. Илья Дорогов и Константин Макаров в студии. Доброго дня.
2: Привет, привет всем. Привет, Орск, Оренбуржье, Россия, страна, мир. Здравствуйте все.
3: Друзья, всем день добрый. Так, начнем с новости о том, что назван регион России, где живут самые аккуратные водители.
2: Опа!
3: Да, эксперты страхового дома ВСК подвели итоги первого квартала этого года. И, значит, выяснили, что меньше всего страховых случаев зафиксировано в Ленинградской области, а также в Томске, Перми и Иркутске. Вот так.
4: Интересно.
3: Да, интересно на самом деле. То есть, смотрите, на долю водителей из Ленинградской области пришлось всего 0,5% обращений за выплатами по ОСАГО. Ну и, соответственно, дальше регионы и города, которые я перечислял, у них там коэффициент отличается буквально там на 0,2%. Вот. Совершенно иная картина, соответственно, сложилась в крупных мегаполисах и густонаселенных регионах. Самыми аварийными направлениями по числу обращений после ДТП стали Москва. На нее пришлось 8% всех страховых случаев.
2: Ну, да, логично.
3: Вот тут вот 0,5%
2: а тут
3: в Ленинградской,
2: а тут
3: сразу 8.
2: Ага.
3: То есть, насколько, да, аварийность сразу выше получается. Это что, во сколько у нас выходит? Раз, 8, 0, 5, 1, 16 раз, да. Вот. Далее, значит, идет Московская область с показателем 6,5% и Краснодар с показателем 6%. Ну, а в пятерку также вошли Новосибирская область, Татарстан и Ростовская область.
2: Вот. Мы опять и не там, и не
3: да,
2: там.
3: Да. Значит,
4: культурную
3: аналитики также
4: поздравляем.
3: Составили рейтинг самых аварийных марок по итогам первых трех месяцев.
2: Лада.
3: И бесспорным лидером, конечно же, стала Лада.
4: По дороге разнесло.
3: Да, на автомобиле этого бренда пришлось 13% всех обращений по ОСАГО. Ну, далее следует Toyota, потом Kia и Hyundai.
2: Вот. Опять же, бестселлеры рынка, которые продавались у нас в России ранее.
3: Все верно, абсолютно, да. Но вот среди водителей физлиц гендерный дисбаланс сохраняется, то есть хотя и стал чуть менее выраженным. Мужчины, как раньше, попадают в аварии гораздо чаще, в 77% случаев.
2: Это какая выборка? Я всегда говорю, вот статистика. А сколько...
3: Как повернешь ее?
2: Сколько водителей мужчин в целом у нас есть и водителей женщин? Вот по какому критерию они сравниваются? Это на 100 человек они смотрят или как? Ну, то есть... Или вот такие
3: вообще
2: вот у нас там 100 тысяч попаданий в ДТП, и вот 70% из них мужчины. Логично, потому что водители мужчин, если мне не изменяет память, 94 что ли процента в России.
3: Ну вот.
2: Делаем выводы.
3: Так, идем далее. Значит, вот интересная новость, скажу сразу. В России создали полноприводную гибридную Весту.
2: А, я видел эту новость, а помощь
3: человечек-самоучка. Как звучит,
2: ага.
3: Да?
2: Человечек-самоучка.
3: Ну, на самом деле, да, энтузиаст из Петербурга Сергей Никифоров превратил обычный универсал Ладу Весту СВ-кросс, ну вот, в нечто уникальное, то есть полноприводный гибрид. В основе проекта все тот же самый бензиновый двигатель на 1.8 EVO на 122 лошади и штатный китайский вариатор. То есть передние колеса крутятся у нас все как обычно.
2: От ДВС?
3: Да.
2: А задние...
3: вот на заднюю ось, значит, он установил электромотор. То есть инженер позаимствовал его у популярного электрокара Nissan Leaf.
2: Угу.
3: Мощность агрегата 110 лошадиных сил, крутящий момент 200 ньютон-метра. Ну и был установлен также тяговый аккумулятор на 400 вольт, использован от гибридной версии кроссовера Mercedes-Benz GLE и приводы задних колес от ситикара марки Smart. И вот получился вот такой гибрид. Интересный.
2: Прикольно.
4: И багажник
3: вот
4: пропал,
3: прикольно.
4: Наверное.
3: Вот, ребята, да, из АвтоВАЗа возьмите, вот на заметку просто посчитайте, прикиньте. Реально там, рассчитайте все, посмотрите, как этот автомобиль будет эксплуатироваться, да. А почему? Может быть, действительно вот такой гибрид ввести?
2: Ну, давай так.
3: Прикольно было бы, наверное.
2: Гибрид, вот ты видел, сколько стоит Lada Largus E?
3: Я видел, я понимаю, что, наверное...
4: Два раза E.
3: В пересчете автовазовцев этот гибрид будет стоить, наверное, 6 миллионов.
2: Нет, там цена в 2,5 Largus. Один из YouTube-блогеров как раз-таки чудом урвал себе его, там, всеми правдами и неправдами. 4.
3: Ну вот.
2: Ларгус.
3: Ларгус.
2: 4. И сколько, по-твоему, будет стоить гибрид?
3: Ну, я же еще раз повторяю.
2: Давай так, можно же сделать? Зачем?
4: Спасибо. Отличные новости.
3: Надо заканчивать, но зачем?
2: Не, надо заканчивать, друзья. Надеюсь, что вам новости понравились. Что вам действительно понравится 100%, это музыка, которая будет дальше звучать в эфире «Радио Хит».
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на «Радио Хит».

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити, «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды капля Вокс 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из 3 человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. «Съедобный бой» на «Смотри радио». Смотри, не лопни! Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
6: Категория 18+.
5: Партнеры мероприятия «Уна Пицца», «Горячая пицца», «Бургеры и роллы», магазин яблочной техники «Яблочный спас», фабрика «Орские колбасы».
7: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: «Смотри радио».
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
10: Категория 16+. Телефон рекламной службы 20.

0: Двигайся по этому дню вместе с Радиохит.
1: Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною

0: Бирвульф в эфире Йо Феникс. Точно помогает нам этот день сделать ярче. Если вы тоже уже получили пару ярких моментов в свою личную копилку, таких же эмоций, ими стоит поделиться. Давайте залетайте на портал smotri.radio и рассказывайте, как проходит ваш вторник. И делаем громче этот день, чтобы вы точно наслаждались моментом. А поможет нам музыка.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Сборочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milidefizdom.ru.

0: Далее 14 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Дорожная инфраструктура Оренбургской области полностью вернулась к штатному режиму работы после прохождения весеннего половодья. Финальной точкой восстановления сообщения стало открытие движения в Октябрьском районе. 3 мая возобновился проезд по мосту через реку Салмыш, который расположен на первом километре автодороги Буланово-Ильинка. На сегодняшний день абсолютно все автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения в Оренбурге находятся в проезжем состоянии. В России растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых – это люди старше 60 лет, тогда как молодежи в возрасте от 23 до 30 лет насчитывается лишь 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где традиционно востребованы молодые специалисты – IT, торговле, услугах и производстве. Работодателям придется адаптироваться, внедрять гибкие графики, программы переобучения и развивать наставничество. Власти Чувашии планируют объявить ЧС республиканского уровня из-за беспилотных атак. Об этом рассказал премьер-министр республики Сергей Артамонов. После прилета украинских беспилотников в одно из зданий в Чебоксарах получило повреждение. Несколько человек пострадали. В городе открыли дополнительный пункт временного размещения. Он работает на базе средней школы номер 1. Между тем, в Чебоксарах остановили движение всего общественного транспорта. Он прекратил работу на неопределенный срок. Это необходимо для безопасности жителей. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 3 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33. Новости.
3: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: с Мочалов на Радиохит.
1: Добро пожаловать, друзья, в новый час на наших студийных 14 часов и 5 минут. Открыли новый час вместе с Airbox, его Грисленд только что мы слушали. Ну и, конечно же, давайте сделаем этот час еще продуктивнее. Давайте не отставайте, вторник будет не просто рабочим, а продуктивно рабочим. Поможет нам Holy Flame, Город 312 и Crash Adams.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай двадцатку лучших треков вместе с нами на портале Смотри.Радио в разделе Хит Мьюзик Чарт. А пока ты это делаешь, мы вспомним тройку лучших на прошлой неделе. И на третьем месте была Бервульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней.
1: Вторую строчку занимали Алок, Зеба и Португал The Man, Dive Into The Ocean. Ну а лидером нашего хит-парада был Ибан с треком Hollow.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама.
4: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
3: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет, следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+.
4: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: сделать этот день ярче. И, конечно же, мы вместе с вами стремимся к ярким впечатлениям и даже к вкусным впечатлениям, которые будут в эфире «Смотри радио» уже совсем скоро в огромных количествах. Да-да-да, 7 мая будут у нас яркие и вкусные подарки. А для того, чтобы поучаствовать в этом всем, нужно собрать команду из 3 человек и зарегистрироваться на сайте ros.ru во вкладке «Съедобный бой». И как раз 7 мая можно будет побороться за подарки от партнеров. Всю подробную информацию ищи на сайте ros.ru во вкладке «Съедобный бой». Категория 16+. Партнер мероприятия «Уна Пицца», горячая пицца, бургеры и роллы. Телефон в Орске 310303. Магазин яблочной техники «Яблочный спас» и фабрика «Орские колбасы». Так что будь с нами. 7 мая в эфире будет очень вкусно.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Купить качественную мебель по низкой цене, а потом еще получить свои деньги обратно? Невозможно.
3: Возможно. Только в Доме мебели 12 стульев. Совершая покупку, вы становитесь участником весеннего розыгрыша и получаете возможность вернуть до 100% стоимости своей покупки. Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт Букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте от 15 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет, следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 20.

Вместе с вами, друзья, этот день наполним музыкой, которая действительно поможет вам этот понедельник запомнить надолго. А ярче его делает окно, которое открывается через портал смотри.радио, где мы вместе с вами уже зачитываем те сообщения, которые приносят нам радость. Привет, Макс, привет, Радиохит, и большой привет Сереге от Славы сообщение прилетело. И Надежда желает всем отличного дня, передает привет. Ну, а мы же присоединяемся и добавим еще больше музыки. Также скоро о погоде вам расскажем, так что оставайтесь на волне.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
6: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Метеохит.
10: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
11: В эту минуту в городе Орске плюс 20 градусов. Сегодня вечером будет плюс 17. В Ясном сейчас плюс 16. К вечеру будет плюс 12 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 20. Вечером будет плюс 18. В Оренбурге в эту минуту плюс 21. Вечером будет плюс 19 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
12: Реклама. Здоровое будущее. Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
13: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
14: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
9: Метеохит.

0: на Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Питьевая вода разлилась перед мэрией по проспекту Ленина. Новый фонтан появился в самом центре города. Фонтан с питьевой водой появился возле доски почета на Комсомольской площади. Ручей бежит в сторону проспекта Ленина прямо перед зданием администрации и вниз в сторону улицы Ленинского комсомола. Пешеходы, будьте внимательны. В РВК Орск прокомментировали ситуацию. В районе улицы Кутузова обнаружено подземное повреждение водопровода. В настоящее время идет согласование земельных работ. К устранению аварийной ситуации приступят в ближайшее время. С целью безопасности, обеспечения безопасности 9 мая 2026 года бессмертный полк для жителей Оренбуржья пройдет только в формате онлайн. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев. Как принять участие в формате онлайн, мы уже говорили. Кроме этого, можно направить фото своего героя для участия в акции в телеформате областного телеканала ОРТ. Фото с указанием имени и фамилии героя можно отправить в любой мессенджер по номеру телефона 8-987-852-60-11. В Москве могут открыть белый список сайтов. Об этом рассказали в Минцифры. Возможности его работы в сетях мобильных операторов столицы министерства согласовывают с правоохранителями и спецслужбами. Отмечается, что это нужно для доступа жителей города к социально значимым ресурсам. Когда откроется доступ, пока не сообщается. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 3 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Сити Групп, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске 33 96 33. Новости.
2: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Делаем ваш день громче, чтобы все услышали яркость этой весны. Добавляйте громкость через наши эмоции здесь на портале смотри.радио и в эфире «Смотри радио». Делаем все возможное, чтобы вы улыбались и наслаждались весной. Ну и, конечно же, вы помогаете нам тоже, делитесь эмоциями, передавайте их через наш портал. Мы же сделаем громче, и впереди нам с этим поможет Вань Дмитриенко, группа «Динамит» и «Don't Over», «Dodge Cat» уже далее.
2: Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В этот вторник, 5 мая, отмечаем Всемирный день общения. Давайте общаться, народ. Также Международный день принцесс. Всех своих принцесс поздравьте обязательно. День водолаза еще. Еще Международный день акушерки. День советской печати. День создания криптографической службы Российской Федерации. И Всемирный день гигиены рук. Следите внимательно за этим, конечно же. Ну и поздравляем именинников сегодня у Дмитрия, Виталия, Гаврила, Федора, Всеволода, Луки, Варфоломея, Платона и Климента. Именины. Ну а что будете вы праздновать? Рассказывайте нам, а мы вас поздравим.
0: Реклама.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В «Газовике». Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция! За котлами в «Газовик». Орск. Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-00 для зрителей старше 12 лет.

0: заявку на unapizza.ru или по телефону. Все, до встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Грабеж» на Радиохит.
1: Ну что же, вновь, друзья, заглянем в нашу виртуальную ячейку. Чего там у нас сегодня? 6 тысяч рублей. Забрать можно, ограбить нужно. С помощью верных ответов на мой вопрос подбери правильный пароль и деньги твои. Всю подробную информацию всегда можно найти на сайте euros.ru во вкладке «Грабеж» категории 18+. А к нам после условного сигнала уже дозвонилась Мариночка. Здравствуй тебе, хорошего настроения. Как твой настрой?
2: Мой настрой хороший, еле дозвонилась, очень редко удается второй раз.
1: Это уже радостно?
2: Да.
1: Так что давай увереннее, вместе с нами поиграй, и тогда непременно у тебя все получится. Главный настрой, который мы уже подняли, а теперь переходим к вопросам. Готовы? Поехали?
2: Да.
1: Здорово. Итак, первый вопрос. В каком году Ваня Дмитриенко выпустил песню «Венера и Юпитер»? 2019 год, 2020 или 2021? Твой ответ, Мариночка?
2: 21.
1: Сколько лет исполнилось Ване Дмитриенко в 2010 году? Ему было 5 лет, 10 или 15?
2: 15.
1: И какой по счету в этом часе была песня Вани Дмитриенко, которая называется «Ртуть»? Она была 4-й, 5-й или 6-й?
2: Как будет 5-й.
1: Замечательно. Ну что же, самое время узнавать, верны ли были твои ответы. Давай их будем вводить в нашу виртуальную ячейку. Итак, первый был цифра 2021, вторая цифра была 15, и третья цифра была 5.
0: Электронная ячейка не взломана.
1: По первой песенке ты все верно сказала. «Венера и Юпитер» вышла в 2021 году, а вот в 2010 году Ване Дмитриенко было 5 годиков, а не 10, а не 15, как сказала ты. И по счету 4-й была песня «Ртуть» в этом часе, а ты сказала 5-й. В общем, на один вопрос ответил, на 2 нет, но ничего страшного. Ты большая умница, что уже к нам дозвонилась, поиграла с нами. Кому будут твои яркие весенние пожелания сегодня?
2: Ну, передаю привет всем, кто узнал. Кто не узнал, тоже передаю привет. Хорошего настроения всем желаю.
1: Здорово. Мариночка, очень рад был, что ты к нам дозвонилась. Тебе тоже яркого вторника желаю. Мы же его продолжим делать еще лучше с помощью музыки здесь в эфире. Ну, а вечером будет еще больше денег. 6500 в нашей ячейке. Так что звони, забирай.
0: Грабеж на Радиохит.

0: мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 мл или мужской дезодорант Axe 150 мл всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Фред всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Честный день здесь раз в Приморье, и доступно все для нас.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ.
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
7: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
8: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
9: Зависит только от тебя.
7: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311-565-833-200-061.
10: Телефон рекламной службы 20.

0: музыкой, конечно же, помогаем вашим эмоциям расцвести. Своими эмоциями ставим в эфире. Здесь прямо сейчас уже поделится Елена, которая к нам дозвонилась. Самого доброго дня, Леночка.
1: Добрый день вам тоже. Всему городу Орску добрый день.
0: Как настроение? А с чем пожаловали в эфир?
1: Настроение великолепное, хорошее. И всем того желаю. Хотела вот бы поздравить с наступающим 9 мая всю Россию. Пожелать всем мирного неба над головой. Всем быть добрее, мудрее. Ну и хорошими людьми оставаться.
0: Прекрасно. От нас тоже яркие, теплые пожелания. Спасибо за теплые слова и хорошего дня вам.
1: До свидания.
0: Ну а мы, друзья, вместе с вами продолжим защищать День музыки.

0: Реклама. Отдых на даче будет удачным, если запасетесь стулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
2: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
3: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
4: Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Плюс 19 в данный момент в городе Орске. Сегодня вечером будет плюс 16 градусов. В Ясном сейчас плюс 17, вечером будет плюс 15. В Кондыке и Медногорске за окном плюс 20, вечером будет плюс 18. В Оренбурге сейчас плюс 21, вечером будет плюс 19. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер – магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Хит. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 20 по 22 мая в поселке Нагорный будут проходить гидравлические испытания тепловых сетей повышенным давлением. Работы необходимы для проверки системы на прочность и подготовки к отопительному сезону. На время испытаний запрещено проводить любые работы на тепловых сетях, в тепловых пунктах и камерах. Все потребители должны быть отключены от системы. Жители просят соблюдать осторожность и быть внимательными в этот период. В случае обнаружения утечек необходимо сообщить в обслуживающие организации или в аварийно-диспетчерскую службу МУП УПТС по телефону 83537-21-30-46. С 3 мая в Нижний Новгород и Горно-Алтайск можно попасть прямым авиарейсом из Оренбурга. Полеты в оба города будут выполняться по вторникам и воскресеньям. В Горно-Алтайск вылет из Оренбурга во вторник в 4 утра, в воскресенье в 12-10 дня. Время в пути около 3,5 часов. В Нижний Новгород из Оренбурга по вторникам можно улететь в 17.35, по воскресеньям в 20.55. Время в пути около 1,5 часов. Расписание действительно в случае отсутствия ограничений на полеты в связи с необходимостью соблюдения мер безопасности. Расписание авиарейсов можно уточнить на сайте аэропорта Оренбург. Время прохождения послеполетных формальностей по прилету в столичный аэропорт Шереметьево из-за рубежа может увеличиться из-за усиления контроля. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани. Там добавили, что при возникновении скопления людей пассажирам окажут содействие. Введенные меры помогут поддержать необходимый уровень безопасности и защитить государственный суверенитет. Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Для обеспечения безопасности полетов они перестали принимать и выпускать воздушные суда. Запрет связан с налетами беспилотно-летательных аппаратов на Москву. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 3 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33. Новости.
2: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Помогаем вам, друзья, насладиться моментом и сделать ваш рабочий процесс легче. Вместе нам намного веселее и удобнее, так что присоединяйтесь. Портал смотри.радио открыт для вас и для того, чтобы мы вместе с вами и общались, и наслаждались музыкой. Поможет дискотека «Авария» сделать день еще приятнее. Также впереди Евгений Отрадный и Тедди Суимс. Далее.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: 35 00 00, код города 3537. Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 12 лет.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: друзья, любит музыку. Естественно, она задает настроение, делает каждый день ярче. И если хотите узнать, как рождаются хиты, смотрите программу Муз Стори с Сашей Якунчиковым на телеканале Евразия каждый вторник. Узнаете за кулисы музыки и истории песен в приятном формате категории 12+. И на правах рекламы партнер программы «Магазин Мелодия». Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепианы, скрипки, любые музыкальные инструменты и аксессуары, конечно же, к ним. Звуковое и световое оборудование, гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТРК, Европейский, второй этаж, рынок «Авангард», ТК «Урал», третий. Ну и, конечно же, наслаждайтесь музыкой и делайте громче, чтобы вы в полной мере прочувствовали все наслаждение от процесса здесь, в эфире «Смотри радио».
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из трех человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. Съедобный бой на Смотри Радио. Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
0: Категория 18+.
2: Партнеры мероприятия: Уна Пицца, горячая пицца, бургеры и роллы. Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
4: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
1: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Поделись хорошим настроением.
1: Звони.
0: 21-103-7.
1: Код города 3537.
2: Зажечь огни земли.

Этот день точно будет лучше всех, ведь мы для этого очень-очень стараемся вместе с вами. А если вы там чего-то не стараетесь, вдруг вспомните, что вечер этого вторника уже вот-вот рядышком совсем, на наших студийных 16 часов 47 минут. Так что давайте дорабатываем рабочий день весело и ярко.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Привезти букет самому издалека на белом коне. Красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт Букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Администрация Орска прокомментировала ситуацию с проводимыми работами в районе переулка Безымянный. Как сообщили на официальном сайте, специалисты МУП ОПТС выявили повреждение трубопровода диаметром 337 мм на улице Ленинского комсомола. В настоящее время на участке ведутся ремонтные работы, направленные на устранение аварии. После завершения всех необходимых мероприятий коммунальщики займутся восстановлением нарушенного дорожного покрытия. Эти работы, согласно информации мэрии, запланированы на второй квартал 2026 года. Временные ограничения на мобильный интернет и СМС в Оренбургской области вводятся с 5 по 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. Это может повлиять на банковские сервисы, безналичную оплату и СМС-подтверждение. Рекомендуется заранее позаботиться о Wi-Fi и альтернативных способах связи. Меры, направленные на обеспечение безопасности во время массовых мероприятий, ранее в регионе объявлялись сигналы повышенной опасности. Госавтоинспекция намерена ужесточить проверки на дороге. Инспекторы будут чаще останавливать и осматривать не только документы, но и наличие конкретных предметов в салоне и багажнике. В частности, это касается знака аварийной остановки. Если его нет в машине, можно получить штраф 500 рублей. Если водитель не выставил знак при вынужденной остановке или аварии, штраф составит 1000 рублей. Сам знак должен быть исправным и светоотражающим. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 3 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Сити Групп, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33. Новости.
2: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Угрожаем ваш вечер уже, друзья. Если кто-то не заметил, да-да-да, вечер вторника уже наступил. Добрались, как, кстати, и в каком положении вы себя ощущаете? В жарком, ярком, насыщенном энергии или подуставшем? И есть ли второй вариант? Давайте это все исправлять. Заряжем вас лучше музыкой. И, конечно же, поможет вам сделать этот день приятнее общение с нами через портал smotry.radio. Так что присоединяйтесь и открывайте дверь в вечер с помощью музыки.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В этот вторник, 5 мая, отмечаем Всемирный день общения, Международный день принцесс, также День водолаза, Международный день акушерки, также День советской печати сегодня и День создания криптографической службы Российской Федерации и Всемирный день гигиены рук сегодня. Ну и, конечно же, отмечаем сегодня вместе с вами именины у Дмитрия, Виталия, Гаврила, Федора, Всеволода, Луки, Варфоломея, Платона и Климента. Ну а что будете вы сегодня отмечать и с кем, рассказывайте нам через портал смотри.радио.
0: Реклама.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4.

0: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в «Дом мебели 12 стульев». Так, кухня «Монтана» 2 метра всего за 17 200 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в «Дом мебели 12 стульев». Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: вкусные знания.
1: Вместе с нами, друзья, давайте узнаем еще пару вкусных моментов о том, как поживала наша любимая станица и, конечно же, наш любимый город Орск, о том, какие интересные события в нем происходили, узнаем ежедневно, во будням, здесь в эфире «Смотри радио» вместе с нашим партнером «Хлебзавод 7», город Новотроицк, который приготовил для вас вкусный бокс, но чтобы его получить, нужно ответить на мой вопрос. Для этого номер 2737 набирайте, и мы начинаем уже знакомиться с теми, кто к нам дозванивается. Доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Как зовут?
2: Ирина.
1: Ириночка, очень приятно. Как настроение?
2: Хорошее.
1: Замечательно. Чего-нибудь вкусненького хочется?
2: Конечно, всегда хочется.
1: Тогда нужно ответить верно на мой вопрос. Если готова, буду озвучивать.
2: Да, готова.
1: Смотри, за годы своего существования Орск несколько раз менял свой статус. В каком статусе наш город никогда не был? Итак, три варианта ответа. Статус крепости, статус губернского города или казачьей станицы статус. Какой не было статуса у нашего города?
2: Так, казачья станица, губернский город и крепость, да?
1: Да.
2: Так, ну, крепость, насколько я знаю, была казачья станица. Губернский город. Ну, наверное, губернский город.
1: Действительно, никогда такого статуса не было у нашего города, а остальные статусы были, естественно. Аплодисменты вам, а я напомню, что крепостью Орск был с 1735 по 1861 год, а казачьей станицей был с 1861 по 1865, естественно, года. Вас поздравляю, вкусный бокс получаете, от вас, конечно же, ждем пожеланий. Кому они будут в этот вечер?
2: Кто-то меня узнал, хочу пожелать хорошего вечера, хорошей недели, скоро праздники, всех наступающим.
1: Прекрасно, вам тоже самого доброго вечера. На линии остаемся, расскажу, как заберете свой вкусный бокс, ну а мы продолжим этот вечер с лучшей музыкой.
0: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: В Мегарай новое поступление кашпо, подвесных и напольных горшков для вашего дома. Керамика, металл, пластик. Обновите свой интерьер с Мегарай. Приходи и выгодно покупай.
3: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске.

0: До встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 мл или мужской дезодорант Акс 150 мл всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
4: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
5: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
6: Зависит только от тебя.
4: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИП 311-565-833-200-061.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Скажи.

0: продолжаем вместе с вами наполнять эту жизнь яркими красками. Не забываем о том, что совсем скоро финал съедобного боя на Смотри Радио 7 мая в 16:00. Включайте телеканал Смотри Радио и поддерживайте участников. Узнаем, кто сможет съесть больше всего и забрать главные призы. Не пропустите съедобный бой на Смотри Радио. Смотри, не лопни. Категория 16+, партнер мероприятия Уна Пицца, горячая пицца, бургеры, роллы, магазин яблочной техники Яблочный Спас и фабрика Орский Колбас также с нами. Так что не пропустите это грандиозное событие. Чтобы с нами было веселее, делайте громче, и этим вечером мы наполним его лучшей музыкой и заполним ваш день яркими эмоциями. Так что будьте с нами.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити, «Автосалон 2000» в Орске, на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: И свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Метеохит.
5: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: В эту минуту в городе Орске плюс 19, этой ночью будет плюс 11 градусов, завтра днем плюс 24, обещают синоптики. Плюс 16 в данный момент в Ясном, этой ночью будет плюс 10, завтра днем плюс 21. В Кумандыке и Медногорске сейчас плюс 19 градусов, ночью будет плюс 10, завтра днем плюс 22. В Оренбурге в эту минуту плюс 20, ночью будет у нас плюс 11 градусов и плюс 21, обещают нам синоптики, завтра днем возможен дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
8: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Метеохит.
9: Все оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Отличное предложение на вечер от группы «Раз». Давайте сегодня погудим в эфире, расскажем, какой прекрасный сегодня день, как нас радует погода за окном, и радовать, собственно, вас в эфире будет Найс-центр. Вот она уже готовая к радованию.
1: Я бы, конечно, могла сказать, что вторник какой погудим, но да и ладно, вторник, так давайте погудим.
0: Майские праздники, чем заниматься?
1: Да, это точно. Гулять, гудеть, гудеть. Ну, как там по-русски? Гудеть. Вот, будем отдыхать. Веселиться, в общем, друзья, слушать хорошую музыку и пишите нам.
0: 100%?
1: Да.
0: Большие сообщения.
1: Да.
0: И больше минутки звоните в эфир.
1: Хорошо.
0: 100%.
1: Обязательно.
0: И еще там подарки дарить.
1: Будем.
0: Отлично, друзья, смотрите, какой уже план нарисовался на вечер. Найс-центр будет с вами, весь день был я, Макс Мочалов. Вам желаю отличного настроения, скоро услышимся.
2: Смотри, радио.

0: Урале 18 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске 14-летний подросток пострадал в ДТП на питбайке, получив переломы шейных позвонков и ушибы. Его доставили в больницу, оказали экстренную помощь и перевели в областной центр для дальнейшего лечения. Подросток в сознании. Медики отмечают, что с наступлением тепла участили случаи травм у детей на питбайках. Врачи напоминают, что питбайк не предназначен для дорог общего пользования, а управление им детьми опасно и может привести к серьезным травмам. Родители просят задуматься о последствиях перед покупкой питбайка ребенку. С мая по август 2021 года фактически руководитель коммерческой организации, занимавшейся перевозкой и реализацией нефтепродуктов, похитила свыше 53 миллионов рублей. Женщина подготовила фиктивный договор поставки товара контрагентам, после чего вывела деньги на подконтрольные ей счета аффилированных юридических лиц. Таким образом, она присвоила как кредитные средства банка, так и деньги самой организации. В ходе расследования на имущество обвиняемой и третьих лиц стоимостью более 30 миллионов рублей наложена арест. Прокуратура Оренбургской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Женщине инкриминируют мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере, уточнили в пресс-службе прокуратуры. Минсельхоз сообщил о росте производства куриных яиц. Это позволяет полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка, а также развивать экспортные поставки. В ведомстве ответили, что в этом году российские птицефабрики продолжают наращивать производство. Так, по данным Росстата, в январе-марте сельхозорганизации произвели свыше 10 миллиардов яиц, что примерно на 3% больше показателя за аналогичный период 2025 года. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 3 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг, предлагает к продаже участки в СНТ «Золотой ключ» на берегу Иреклы. Участки в собственности. Возможен индивидуальный порядок расчетов. Не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону в Орске. 33 96 33. Новости.
2: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Настя Центр на Радио Хит.
1: Друзья, всем огромнейший привет. Сегодня вечером я с вами проведу замечательное время. Естественно, поставлю много хорошей музыки, но и приятных новостей в том числе тоже вам расскажу. Ну, а еще много розыгрышей вас ожидает и полезных новостей в том числе. Так что обязательно подключайтесь, делайте громче. Тем более, что впереди у нас достойные треки будут звучать. Здесь Леша Свик и Нюша, Доминик Джокер, «Если ты со мной» и многие другие также. Тебе поднимут настроение, так что делай громче и не пропусти.

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай двадцатку лучших треков вместе с нами на портале smotry.radio в разделе Hit Music Chart. А пока ты это делаешь, мы вспомним тройку лучших на прошлой неделе. И на третьем месте была Бервульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударит царство теней, я обернусь Фениксом.
1: Вторую строчку занимали Алок, Зеба и Португал The Man, Dive into the Ocean. Ну а лидером нашего хит-парада был Ибан с треком Hollow.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotry.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама.

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового Хавейл Джолион. Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
3: Успей в автосалон Хавейл. Каскад Авто в Орске. Легендарный Хавейл Джолион уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30-68-98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
6: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет, следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+.
2: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, мы продолжаем с вами дарить друг другу позитив, яркое настроение и множество хороших эмоций. Соответственно, делаем это с помощью музыки и жарких треков и с помощью ваших приветов, поздравлений и сообщений. Тем более, что написать их довольно-таки просто и быстро понадобится тебе всего лишь для этого. Телеграм и приложение Макс 89228782929, а также портал smotri.radio с категорией в 12+, и наш студийный номер 21137, код города 3537. Мы ждем именно тебя, так что пишите, делитесь своими настроениями. Ну а мы же подарим вам множество хорошей и приятной музыки уже в это мгновенье.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Выбор товара у нас немалый. И покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара. Кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом». Детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
7: В ХБшку на ТЗБ.
6: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
8: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из 3 человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. Съедобный бой на «Смотри радио». Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
9: Категория 18+.
8: Партнеры мероприятия: «Уна Пицца», «Горячая пицца», «Бургеры и роллы», магазин яблочной техники «Яблочный спас», фабрика «Орские колбасы».
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Взгляни на мир под другим углом.
12: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.ру.

Как все-таки приятно проводить вечер в самой лучшей и приятной компании, особенно когда вы можете легко, быстро и просто поделиться своими настроениями с окружающими, да и вообще с теми, кто от вас очень далеко, ведь наше радио доступно там, где доступен интернет, поэтому обязательно пиши и делись своим настроением уже сейчас. Тем более, что сделать это быстро и просто, понадобится вам Telegram и приложение Макса 8922-878-2929. Я жду именно тебя, ну и спешу тебя обрадовать, что уже совсем скоро

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды капля Вокс 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Не нужно долго думать, где приобрести качественную мебель по выгодным ценам. Сразу отправляйтесь в Дом мебели 12 стульев. Так, шкаф-купе Тео всего за 12 500 рублей. В наличии и на заказ. А еще вы становитесь участником весеннего розыгрыша и можете вернуть до 100% суммы своей покупки. Спешите в Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 19, ночью плюс 11. В Оренбурге плюс 20, ночью плюс 11 градусов. В Ясном плюс 15, ночью плюс 10. В Кувандыке и Медногорске плюс 19, ночью до плюс 10. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Администрация Орска прокомментировала ситуацию с проводимыми работами в районе переулка Безымянный. Как сообщили на официальном сайте, специалисты МУП ОПТС выявили повреждение трубопровода диаметром 337 мм на улице Ленинского комсомола. В настоящее время на участке ведутся ремонтные работы, направленные на устранение аварии. После завершения всех необходимых мероприятий коммунальщики займутся восстановлением нарушенного дорожного покрытия. Эти работы, согласно информации мэрии, запланированы на второй квартал 2026 года. Временные ограничения на мобильный интернет и СМС в Оренбургской области вводятся с 5 по 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. Это может повлиять на банковские сервисы, безналичную оплату и СМС-подтверждение. Рекомендуется заранее позаботиться о Wi-Fi и альтернативных способах связи. Меры, направленные на обеспечение безопасности во время массовых мероприятий, ранее в регионе объявлялись сигналы повышенной опасности. Госавтоинспекция намерена ужесточить проверки на дороге. Инспекторы будут чаще останавливать и осматривать не только документы, но и наличие конкретных предметов в салоне и багажнике. В частности, это касается знака аварийной остановки. Если его нет в машине, можно получить штраф 500 рублей. Если водитель не выставил знак при вынужденной остановке или аварии, штраф составит 1000 рублей. Сам знак должен быть исправным и светоотражающим. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 3 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Ну что, друзья, всем еще раз огромный привет. На связи с тобой я, Настя Центр. Сегодняшний вечер проведем вместе и в самой приятной компании. Ведь музыка — это то самое вот вещество, которое мы добавим в сегодняшний вечер для того, чтобы действительно улыбка на лице у нас не спадала, не исчезала никуда. Чтобы вечер был приятным, продуктивным, ну а самое главное — веселым. Так что давайте-ка делайте громче, и пусть все у вас получится, и все планы, естественно, свершатся. Мы вам будем помогать и поставим только самые лучшие композиции. Филат ФКР впереди, Иванушки Интернешнл и многие другие также отметятся. Так что сделай громче.
1: Смотри радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард», УГРН 114-565-802-96-15. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
1: Все, что нужно на пикник, в Мегарае купишь вмиг. В Мегарае мангалы, шампуры, столы, стулья, посуда и мебель для пикника и все для комфортного отдыха. Мегарай. Выгодно все для пикника, покупай.
2: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
3: О, Афина.
4: Папе на работу. Маме в магазин. А бабушка в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
7: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
8: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
9: Зависит только от тебя.
7: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 311-565-833-200-061.
10: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21, УГРН 115-565-801-83-39.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Прямо сейчас прозвучит ваш гороскоп на завтрашний день, а именно на 6 мая.
2: Овен.
1: Легкий беспорядок рискует превратиться в совсем нелегкий. Лучше быть готовым к тому, что придется принимать меры по его ликвидации. Впрочем, все не так страшно, как кажется.
2: Телец.
1: Чрезвычайно удачным должны оказаться те дела, которые будут связаны с финансовыми вопросами. Вы даже можете взять на себя решение чужих проблем, правда, со всей возможной осторожностью.
2: Близнецы.
1: К вам будут обращаться как к дельфийскому оракулу. Придется поддерживать реноме. Хотя вам, возможно, далеко не всегда будет понятно, почему люди так жаждут именно вашего совета.
2: Рак.
1: С утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет перед вами в сероватых тонах. Но не все же радоваться жизни, надо и передохнуть иногда.
2: Лев.
1: Настанет, наконец, момент, когда откладывать дальше принятие решения станет невозможно, ибо в противном случае решение рискует остаться непринятым, а вы будете загрязнены собственной совестью.
2: Дева.
1: Преодолевая полосу расставленных жизнью препятствий, старайтесь действовать не силой, а разумом. В противном случае ваши шансы на успешное преодоление дистанции близки к нулю.
2: Весы.
1: Планируя какие-то дела на будущий день, внесите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику. Вам наверняка придется что-то спешно менять.
2: Скорпион.
1: Вряд ли кто-нибудь сможет быть вам полезен. От предложений помочь лучше вежливо, но твердо отказаться. В одиночку вы быстрее достигнете желаемого.
2: Стрелец.
1: Вы сможете черпать силу от звуков собственного голоса. Вы будете удачливы во всех видах устных переговоров.
2: Козерог.
1: Планы на будущий день будут, по всей вероятности, поломаны метеоритным потоком случайностей. Позаботьтесь о собственных тылах. Возможно, завтра придется отступать.
2: Водолей.
1: Вам категорически противопоказана спешка. Если что-то требуется закончить немедленно, всеми правдами и неправдами постарайтесь отложить срок исполнения.
2: Рыбы.
1: День может начать очередную полосу неудач, однако в ваших силах сократить ее длительность до минимума. Небольшие умственные усилия, и к вечеру все снова будет в порядке. Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама.
1: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте. Обновленный Хавейл М6. Современный дизайн. Сервисы дистанционного доступа. Вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 899 000. Дилерский центр Хавейл Сити «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-00 для зрителей старше 12 лет.

0: Да.
1: Как девушку к себе расположить? Попробуй в пиццерию пригласить. А если лень ходить, то закажи доставку на unapizza.ru или по телефону. Все, до встречи, братка.
2: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет, следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25

0: да, хотелось бы тоже до утра сидеть здесь с вами, разговаривать, много общаться и дарить много хорошей музыки. Но вот пока мы это действие отложим, но не совсем уж долгий ящик. Ведь совсем скоро у нас начнутся новые майские выходные, праздничные дни, а уж там можно будет и лечь попозже. Ну а пока у нас идет трудовая рабочая неделя, мы стараемся следить за режимом, но и не забываем отвлекаться от сложных дел и отдыхать, в том числе с помощью музыки, звучащей в эфире «Радио Хит». Так что обязательно подключайся к нам уже сейчас, сделай громче и просто наслаждайся моментом в этот замечательный вечер вторника, друзья. Да, ну а как иначе, сообщение еще тоже можно будет передать, и это тоже зачитается уже в следующем части, так что обязательно делай громче и не пропусти.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне. Красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
0: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из 3 человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. «Съедобный бой» на «Смотри радио». Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой». Категория 18+. Партнеры мероприятия: «Уна Пицца», «Горячая пицца», «Бургеры и роллы», магазин яблочной техники «Яблочный спас», фабрика «Орские колбасы».

0: Урале 20 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске 14-летний подросток пострадал в ДТП на питбайке, получив переломы шейных позвонков и ушибы. Его доставили в больницу, оказали экстренную помощь и перевели в областной центр для дальнейшего лечения. Подросток в сознании. Медики отмечают, что с наступлением тепла участили случаи травм у детей на питбайках. Врачи напоминают, что питбайк не предназначен для дорог общего пользования, а управление им детьми опасно и может привести к серьезным травмам. Родители просят задуматься о последствиях перед покупкой питбайка ребенку. С мая по август 2021 года фактически руководитель коммерческой организации, занимавшейся перевозкой и реализацией нефтепродуктов, похитила свыше 53 миллионов рублей. Женщина подготовила фиктивный договор поставки товара контрагентам, после чего вывела деньги на подконтрольные ей счета аффилированных юридических лиц. Таким образом, она присвоила как кредитные средства банка, так и деньги самой организации. В ходе расследования на имущество обвиняемой и третьих лиц стоимостью более 30 миллионов рублей наложена арест. Прокуратура Оренбургской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Женщине инкриминируют мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере, уточнили в пресс-службе прокуратуры. Минсельхоз сообщил о росте производства куриных яиц. Это позволяет полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка, а также развивать экспортные поставки. В ведомстве ответили, что в этом году российские птицефабрики продолжают наращивать производство. Так, по данным Росстата, в январе-марте сельхозорганизации произвели свыше 10 миллиардов яиц, что примерно на 3% больше показателя за аналогичный период 2025 года. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, 100 тенге 16 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 3 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились.

Ну что, друзья, пока у нас отсутствует интернет, и мы живем от Wi-Fi до Wi-Fi, всегда есть «Смотри радио». И вообще, да, наша замечательная волна, к которой вы можете подключиться, услышать здесь все события, все самое нужное и интересное. В общем, просто насладиться моментом уже сейчас. Ведь я сижу здесь, и доступ к интернету у меня есть. Ну и, в общем, все интересные новости и события я могу вам вот напрямую через динамики и микрофоны, в общем, вам рассказывать. Так что обязательно подключайтесь, очень сильно ждем, а все ваши сообщения также будем зачитывать. Пишите, рассказывайте, делитесь своим настроением уже сейчас. Ну а пока множество хорошей музыки впереди, так что делай громче и давай наслаждаться вечером вместе с любимой радиоволной.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
2: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.

0: Подарочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Залог здоровья – чистота. Порядок в доме – красота. Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Итак, финал съедобного боя на «Смотри радио». 7 мая в 16:00 включайте телеканал «Смотри радио» и поддерживайте участников. Узнаем, кто сможет съесть больше всего и забрать главный приз. Не пропусти. Съедобный бой на «Смотри радио». Смотри, не лопни. Категория 16+. Партнеры мероприятия. «Уна пицца», «Горячая пицца», «Бургеры и роллы», магазин яблочной техники «Яблочный спас» и фабрика «Орские колбасы». Ну, знаете, друзья, уверена, что будет интересно. И вообще, вот следите за всеми новостями, за всеми событиями. Уверена, что будет классно всем, и тем, кто участвует, и тем, кто поддерживает и просто следит за этим замечательным боем, за этой схваткой. Ну, в общем, мы будем ожидать и держать кулачки.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Слышишь этот звук? Это шуршание шин твоего нового «Хавейл Джолион». Чувствуешь этот драйв и свободу? А теперь прислушайся к цифрам от 1 999 000 рублей. Впечатляет. Но помни, предложение действует только до конца месяца.
5: Успей в автосалон «Хавейл». Каскад «Авто» в Орске. Легендарный «Хавейл Джолион» уже ждет тебя на улице Жуковского, 17. Телефон 40-91-01. Срок действия акции с 20 апреля по 31 мая 2026 года.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Грабеж на Радиохит.
1: Ну что ж, друзья, вот он, вновь грабеж в эфире Радио Хит, и сегодня мы разыгрываем 6 500 рублей. И сегодня до нас дозвонилась после условного сигнала Татьяна. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как ваши дела, чем вы заняты?
2: Ну, ничем не заняты, отдыхаем.
1: Так, это хорошо. Ну, напоминаю вам и всем нашим слушателям правила игры. В эфире Радио Хит буду задавать 3 вопроса с 3 вариантами ответов, где ответы – это числа. Комбинация из 3 чисел будет являться код-паролем в нашей электронной ячейке. Если вы успеваете уложиться за 45 секунд и даете правильные ответы на все 3 вопроса, ячейка открывается, средства достаются вам. Если вы не успеваете за 45 секунд, хотя даете все верные ответы, либо же, если вы хотя бы на 1 вопрос даете неверный ответ, ячейка в этом случае остается закрытой и пополняется на плюс 500 рублей для нашего следующего игрока. Правила понятны?
2: Да.
1: Итак, время у нас тоже готово, вопросы тоже. Тогда можем начинать?
2: Да.
1: И мы стартуем. В каком году был основан Московский государственный университет? 1703, 1755 или 1812?
2: Думаю, первый.
1: Первый, 1703. Так, сколько часовых поясов в России? 7, 9 или 11?
2: Так, если не ошибаюсь, то 9.
1: 9, отметили. И сколько различных делителей, включая 1 и само число, у числа 60? 10, 12 или 14?
2: Так, я думаю, 12.
1: 12. Замечательно. По времени успели. Все, одно из условий точно выполнено. Теперь осталось проверить, выиграли сегодня или нет. Слушаем.
0: Электронная ячейка не взломана.
1: Ну, смотрите, давайте проверять, что сегодня здесь успели и смогли ответить. В общем, первый вопрос. В каком году был основан Московский государственный университет? Чуть попозже. Мы с вами ответили 1703, на самом деле 1755. Также, сколько часовых поясов в России? 7, 9 или 11? Мы ответили 9, ну, на самом деле 11. Здесь тоже промах был. И сколько различных делителей, включая 1 и само число, у числа 60? Здесь ответили верно, вообще без проблем, даже не задумывались, прям быстро ответили. Здесь вы молодец. Вот 1 сегодня из 3. Ну, слушайте, это хороший результат, очень даже. Давайте привет родным и близким в честь того, что дозвонились сегодня до нас первые.
2: Так. Ну, большой привет вам за такие конкурсы. Так, всему городу Орску, всем друзьям, знакомым, родителям. Надеюсь, что они меня слышат и узнали.
1: Спасибо вам, Татьяна, большое. Хорошего вам вечера и звоните нам еще. Друзья, я же вам напоминаю, что можно также дозвониться и выиграть заветные денежки. Вот 7 тысяч рублей благодаря Татьяне сегодня. А мы же двигаемся далее в эфире Радио Хит.
0: Грабеж на Радио Хит.

0: покупки. Дом мебели 12 стульев. Сроки проведения акции с 14 марта по 28 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Акс 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас спешу рассказать немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 19 градусов, плюс 15 градусов, ночью плюс 11. В городе Оренбурге сейчас плюс 18, ночью также до плюс 11 градусов. В Ясном плюс 15, ночью плюс 10. В Кувандыке и Медногорске плюс 16 в данную минуту, ночью до плюс 10. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: на Урале 21 час. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

Ну что, друзья, приветствую всех в новом часе. 21.03 на наших студийных. И мы продолжаем в том же духе двигаться только вперед, навстречу прекрасному, передавать приветы. Ну а если у вас нет интернета и нет такой возможности, то предлагаю просто подключиться на нашу радиоволну и наслаждаться музыкой, поздравлениями, которые нам могут писать, ну а еще интересными новостями и событиями, которые также буду рассказывать здесь, в эфире «Радио Хит». Thank you.

0: иду ко дну.
1: Тройка лидеров Hit Music Chart.
2: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай двадцатку лучших треков вместе с нами на портале smotry.radio в разделе Hit Music Chart. А пока ты это делаешь, мы вспомним тройку лучших на прошлой неделе. И на третьем месте была Бервульф и ее Феникс.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней.
2: Вторую строчку занимали Алок, Зеба и Португал The Man, Dive Into The Ocean. Ну а лидером нашего хит-парада был Ибан с треком Hollow.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotry.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
4: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в «Такси Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. «Такси Лидер».
6: Холодно дома? Замерзли? В «Мегарай» большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. «Мегарай». Согревайся и выгодно покупай.
5: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной 11. Звони по телефону.

0: встречи, братка.
1: ИП Рябцев Евгений Геннадьевич. ОГРН 304-560-703-4041.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
5: Зависит только от тебя.
3: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры» Орск ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГРН 311-565-833-200-061.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Прямо сейчас расскажу тебе, что подготовили звезды на завтра, а именно на 6 мая.
2: Овен.
1: Легкий беспорядок рискует превратиться в совсем нелегкий. Лучше быть готовым к тому, что придется принимать мер по его ликвидации.
2: Телец.
1: Чрезвычайно удачным должны оказаться те дела, которые будут связаны с финансовыми вопросами. Вы даже можете взять на себя решение чужих проблем, правда, со всей возможной осторожностью.
2: Близнецы.
1: Завтра к вам будут обращаться, как к дельфийскому оракулу. Ну, конечно, придется поддерживать реноме, хотя вам, возможно, далеко не всегда будет понятно, почему люди так жаждут именно вашего совета.
2: Рак.
1: Завтра с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет пред вами в сероватых тонах. Но не все же радоваться жизни надо и передохнуть иногда.
2: Лев.
1: Настанет, наконец, момент, когда откладывать дальше принятие решения станет невозможно, ибо в противном случае решение рискует остаться непринятым, а вы будете загрязнены собственной совестью.
2: Дева.
1: Преодолевая полосу расставленных жизнью препятствий, старайтесь действовать не силой, а разумом. В противном случае ваши шансы на успешное преодоление дистанции близки к нулю.
2: Весы.
1: Планируя какие-то дела на будущий день, внесите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику. Вам наверняка придется что-то спешно менять.
2: Скорпион.
1: Вряд ли кто-нибудь сможет быть вам полезен. От предложений помочь лучше вежливо, но твердо отказаться. В одиночку вы быстрее достигнете желаемого.
2: Стрелец.
1: Вы сможете черпать силу от звуков собственного голоса. Вы будете удачливы во всех видах устных переговоров.
2: Козерог.
1: Планы на будущий день будут, по всей вероятности, поломаны метеоритным потоком случайностей. Позаботьтесь о собственных тылах. Возможно, завтра придется отступать.
2: Водолей.
1: Вам категорически противопоказана спешка. Если что-то требуется закончить немедленно, всеми правдами и неправдами постарайтесь отложить срок исполнения.
2: Рыбы.
1: День может начать очередную полосу неудач, однако в ваших силах сократить ее длительность до минимума. Небольшое умственное усилие, к вечеру все снова будет в порядке. Всем знак от зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
0: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 899 000. Дилерский центр Хавейл Сити, «Автосалон 2000» в Орске, на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026. Года.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Считаешь, что у тебя не желудок, а черная дыра? Можешь есть и не полнеть? Тогда добро пожаловать на съедобный бой! Собери команду из 3 человек, зарегистрируйся на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой» и 7 мая поборись в прямом эфире за подарки от партнеров. Съедобный бой на Смотри Радио. Смотри, не лопни. Всю подробную информацию ищи на сайте Орск.ру во вкладке «Съедобный бой».
6: Категория 18+.
5: Партнеры мероприятия: Уна Пицца, горячая пицца, бургеры и роллы. Магазин яблочной техники «Яблочный Спас». Фабрика «Орские колбасы».
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что, друзья, продолжаем передавать приветы. И здесь нам написали: хочу передать привет Ольге Крокодилу. Вот такое сообщение написали нам и сердечко отправили. Так, хорошо. Также нам пишут: всем добрый вечер. Пишет нам Чебурек. Вот такое вот тоже прозвище здесь у людей. Ну, очень интересно, расскажите нам, почему вы так себя назвали. Вот. Ну, а мы же будем двигаться дальше, естественно, музыкой, звучащей в эфире «Радио Хит», и ждать все ваши приветы, поздравления и сообщения. А так что пишите нам 8922-878-2929, Telegram, приложение «Макс», ну и, конечно же, что здесь будем еще делать? Музыку хорошую слушать и, естественно, зачитывать вам информацию о погоде с минуты на минуту, так что делайте громче и не пропустите.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

Реклама. И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлык.

0: зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
1: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
2: Зависит только от тебя.
0: 23 мая, начало 18:00. Купить билеты уже можно в группе «Другие миры Орск» ВКонтакте. Количество мест ограничено. Обитель зла. VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311. 565-833-200-061. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас в городе Орске плюс 14, ночью плюс 11, в Оренбурге плюс 17, ночью плюс 11, в Ясном плюс 15, ночью плюс 10, в Кондаке и Медногорске плюс 14, ночью плюс 10. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: На Урале 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились в музыку.

Пока продолжает отсутствовать интернет, а из окна пахнет вкусным мясом и шашлыками, я продолжаю сидеть на рабочем месте и дарить вам множество хорошего настроения. Стараюсь изо всех сил, друзья, буду делать все возможное, чтобы вы тоже улыбнулись и провели этот вечер ярко, самое главное, музыкально. Кстати, треки классные для вас уже готовы. Делайте громче.

0: Реклама. В домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят каменную пропасть в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30-46-78, код 3537. Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 12 лет. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Все любят музыку, она задает настроение, делает каждый день ярче. Хотите узнать, как рождаются хиты? Смотрите программу Muse Stories с Сашей Якунчиковым на телеканале Евразия каждый вторник. Узнаете закулисье музыки и истории песен в приятном формате. Категория 12+, на правах рекламы, партнер программы магазин «Мелодия». Стань звездой с «Мелодией». Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары – это все к ним. Звуковое и световое оборудование, гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж, рынок «Авангард», ТК «Урал-3». Ну что ж, друзья, вот, во-первых, и программу вы можете посмотреть, много интересного узнать, и еще себе что-нибудь полезное для музыкальной жизни приобрести.
1: Сделай громче.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Хочешь деньги? Так забери. Грабеж на Радиохит. Каждый день по условному сигналу дозванивайся в эфир и подбери пин-код от нашего электронного счета. Сделаешь все правильно и быстро. Деньги твои. Нет? Следующему достанется больше. Грабеж на Радиохит. Забери, если сможешь. Всю подробную информацию ищи на сайте orsk.ru во вкладке «Грабеж». Категория 16+.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 250807.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри».

0: а я вам продолжаю, как и обещала, рассказывать самые интересные и, в общем-то, полезные события. Финал съедобного боя на «Смотри радио» 7 мая в 16:00. Включайте телеканал «Смотри радио» и поддерживайте участников. Узнаем, кто сможет съесть больше всего и забрать главные призы. Не пропустим съедобный бой на «Смотри радио». «Смотри, не лопни». Категория 16+. Партнеры мероприятия: «Уна пицца», «Горячая пицца», «Бургеры и роллы», магазин яблочной техники «Яблочный спас» и фабрика «Орские колбасы». Ну, самое интересное событие ожидает нас впереди. Будем болеть за ребят, смотреть, как они там вкусно поедают. Ну и кто вообще станет победителем в этом вкусном и съедобном бое.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске плюс 13, ночью плюс 11. В Оренбурге плюс 15, ночью плюс 11. В Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 13 градусов, ночью до плюс 10. В Ясном плюс 11, ночью плюс 10. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. Любимые деликатесы только для вас. Язык говяжий 870 рублей. Язык свиной 395 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.

Ну что ж, друзья, вот и наступает постепенно ночь, а значит, то время прощаться. Сегодня с тобой была Настя Центр. Услышимся совсем скоро, в ближайшие дни. Ну а пока желаю тебе доброй ночи и яркого настроения.

0: Австралия, 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код города 3537.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Орский драматический театр поздравляет с наступающим Днем Победы и приглашает на спектакли 7 мая «Один на один», 8 мая «Остаться человеком», 10 мая «В списках не значился». Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 12 лет.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 20.

0: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелище.

0: Урале полночь. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис, отель-сауна «Домик Купидона», домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304-678. Круглосуточно.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.ру.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри,

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама.
1: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 3537.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.ру.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
2: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Будь с нами. Будь ярче. Смотри вперед. Смотри радио.
1: Зажечь огни земли.

0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

маньяк хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволит прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 3040.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: домик Купидона. Домашний уют. Всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск. Улица Кременчугская, 72. 304-678. Круглосуточно. Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Слушайте радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
1: Радио.
2: Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились